0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня провел переговоры с лидером Узбекистана. Официальный визит Шавката Мирзиёева в нашей стране начался еще накануне. Повестка переговоров на высшем уровне детально сверялась лидерами двух стран на полях недавних международных саммитов. Накануне лидеры провели неформальную встречу, что подчеркивает особый уровень доверия между главами государств. Сегодня в центре внимания глубокая промышленная кооперация, расширение взаимных поставок и реализация совместных проектов с выходом на рынки третьих стран. Приветствуя своего узбекского коллегу, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова сделать все необходимое для максимальной результативности работы делегаций.
2: Шавкат Мирзиёевич, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное, непростое время приехать в Беларусь из Азии, правда, в центр Европы. Я как-то не обращал внимания, оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы мы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча, и мы обсудим все вопросы. Закулисье и открытые, и закрытые вопросы.
3: Спасибо.
2: Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся. Все информации, которые у нас есть, я к этому готовился.
3: Спасибо.
2: И потом давно готовился.
1: Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь.
4: Александр Георгиевич, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием приехал, потому что мне очень приятно приезжать, встречаться с вами.

0: 4 миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Но очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием, я сегодня тоже ехал, видел, как динамично страна развивается, люди радостные, на улицах все в порядке, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность обменяться мнением и поговорить. Спасибо большое.
1: Белорусский лидер отметил, что стороны в развитии сотрудничества не ограничиваются исключительно экономической сферой. Не менее важны развитие межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов в научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной областях.
2: Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что в Узбекистане. Мы за многополярность, мы не хотим мешаться никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан, на свой народ, белорусы, на свой, но в то же время... Вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. А что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. И третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. Ну, не все тогда получалось. И мы совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали. Мы когда-то говорили об 1 миллиарде. Сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда. И для своих членов правительства, министров правительства определили направления деятельности, которые приведут нас к успеху.
1: К предметному диалогу двух лидеров уже в расширенном формате подключились ключевые министры, руководители крупных ведомств и члены правительств обеих стран. В центре внимания практические шаги по реализации договоренностей.
2: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской могли выйти и на третьи страны, особенно как которые близки к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран, я не буду их называть, большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны, в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, по 3000 можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готовы в этом отношении двигаться вперед. А в гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы их плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы к этому.
0: Мы сохранимся.
2: Да.
1: Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием.

0: Ему придает визиту особое значение.
1: Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи, гости, члены узбекской делегации, позвольте мне приветствовать моего друга, уважаемого Шавката Мирамоновича, делегацию Узбекистана на братской для вас родной и не чужой белорусской земле. Высоко ценю достигнутый уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосферы дружбы и доверия. Сегодня мы подписываем декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Уже только это историческое событие придает вашему, Шавкат Мирамонович, визиту особое значение. Мы успешно выполняем достигнутые в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше, 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 30-му году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту. План, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
0: Александр Лукашенко отметил, что 2 года назад стартовал первый инвестиционный проект в сельскохозяйственной отрасли. В торговых отношениях глава белорусского государства предложил стремиться к балансу.
1: 2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект в сельской отрасли. Создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса, реализации готовой продукции. Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект. А сегодня мы договаривались о том, чтобы узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, всю птицу, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы. В торговых отношениях предлагаю стремиться к балансу. У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовочную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, другие позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
0: Исторический шаг и новый статус двусторонних отношений Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие. Главным итогом переговоров президентов двух стран в Минске стало подписание декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.
1: Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Это исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия, учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем люди практичные, как говорят белорусы, от земли, поэтому смотрим на свои первостепенные задачи одинаково. Отрадно, что за период, прошедший после моего официального визита в Узбекистан в феврале 2024 года, мы заметно продвинулись вперед. По итогам прошлого года Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к миллиарду долларов. И в этом году мы идем вперед, не снижая, а увеличивая темпы. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача удвоить эти показатели к 30-му году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать. Принятые дорожные карты, планы наших действий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции. Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции, мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано. Также в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества хочу выделить сельское хозяйство. За 2025 год в сравнении с 2024 показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
0: Документы закрепляют высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам. Минск и Ташкент демонстрируют абсолютное совпадение взглядов на глобальную геополитику, выступая за многополярное мироустройство и невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку экономической модели нашей страны, отметив уверенное развитие Беларуси, рост благосостояния граждан и успешное сдерживание инфляции в нынешние турбулентные времена.
2: Александр Григорьевич, во-первых, большое спасибо за такой теплый прием нашей делегации. Всегда говорю, что мы видим успехи под вашим руководством. Страна стабильно развивается во всех направлениях. Мы радуемся. Благосостояние народа растет, ВВП растет, инфляция сдерживается. В это сложное, турбулентное время под вашим руководством динамично развивается Беларусь. В этот раз визит был очень насыщенной подготовительной работой. НПК прошло, форум регионов прошел, бизнес-форум прошел, образовательный форум, медицинский форум, аналитические группы встречались. Это о чем говорит? Что есть уже серьезная база дальнейшего продвижения по всем направлениям. Бизнес-сообщество друг друга находит. Проекты, они реальные, перспективные, взаимовыгодные. Мы сегодня на новый уровень партнерства поднимаем. Это совершенно другой уровень. Я хочу сам лично поздравить. Недавно был День независимости Беларуси. Это великий праздник. Мы вас, весь белорусский народ, поздравляем. Желаем Беларуси мира, процветания и благополучия. Вчера у нас был серьезный с вами разговор по всем направлениям. У нас по международным отношениям взгляды едины. Пользуясь случаем, я хочу вас пригласить официальным визитом в любое удобное время в Узбекистан. Большое спасибо.
1: Мы очень высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Точно так, как президент Узбекистана. И я искренне благодарю моего коллегу, президента Узбекистана, за его всегда открытый, конструктивный подход, за готовность предложить максимальные усилия во имя развития и процветания наших стран и народов. Абсолютно признателен всем, кто участвовал в подготовке визита, всем членам делегаций страны Беларуси и Узбекистана, форума регионов, других мероприятий в разработке и согласовании пакета принятых сегодня документов, а он очень весомый. Осталось только совсем немного. Все это реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте в любое время, в любом составе. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Мирамоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. И об этом и президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено.
0: По итогам переговоров Беларусь и Узбекистан подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Так, на правительственном уровне принята дорожная карта торгово-экономического взаимодействия, рассчитанная до 2030 года. Кроме того, подписаны документы о тесном сотрудничестве в финансовом и аграрном секторах, легкой промышленности, научно-технической сфере и туризме. Для ведомств Беларуси и Узбекистана это четкие ориентиры, которые призваны трансформировать политические договоренности двух президентов в реально производственные результаты. Отмечу, к этой минуте официальный визит президента Узбекистана в Беларусь завершен. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту.
3: Картина дня.
0: Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ подписал глава государства. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Зампремьер-министра Беларуси Наталья Петкевич приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Повестка дня включала более 40 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, конкуренции и стандартизации. По итогам заседания Советом ЕЭК принят ряд решений. Так, внесены изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок, одобрен и направлен в государства-члены для проведения внутри государственных процедур проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в Евразийском экономическом союзе. Принятие соглашения создаст условия для упрощенного доступа на рынки банковских и страховых услуг государств-членов ЕАЭС. Сформируют предпосылки для повышения уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, развития добросовестной конкуренции на общем финансовом рынке. Особое внимание было уделено рассмотрению и согласованию проекта повестки заседания Евразийского межправсовета, запланированного на 6-7 августа этого года в Кыргызстане. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергиенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством, будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы, промышленной безопасности.
3: Картина дня.
0: Литву внезапно осенило. Можно жить по-добрососедски. Изменения пришли с 21-м правительством страны. Из проекта его программы в сравнении с предшествующей устранено положение об угрозе со стороны Беларуси. Кроме того, в документе более не идет речь о якобы дальнейшей международной изоляции восточного соседа. Председатель Сейма отметил, что выбор подобного курса отчасти вызван позицией США, которые хотели бы видеть открытым, в частности для белорусских удобрений, экономический путь через Прибалтику. За проект программы нового литовского правительства в начале следующей недели должен проголосовать Сейм. Конституционный суд Молдовы признал несоответствующим основному закону право гагаузской автономии самостоятельно организовывать выборы через собственную центральную избирательную комиссию. Суд удовлетворил запрос министра юстиции Владислава Кожухаря, касающийся ряда положений, регулирующих избирательные процессы в Гагаузии. Судьи признали неконституционными нормы, регламентирующие утверждение состава ЦИК. Напомню, Народное собрание Гагаузии назначило выборы депутатов на 15 ноября, однако мандат местного парламента истек еще в ноябре минувшего года. Выборы, запланированные на март и июнь, были отменены судами из-за использования Народным собранием формулировки «избирательная комиссия» вместо «избирательный совет». В настоящее время парламент в Камрате не может вносить изменения в законы и может лишь принимать постановления. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП. Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, Мерц заявил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. При этом доля Германии в этой сумме примерно 25 миллиардов евро. Напомню, на саммите НАТО в Гааге, который прошел в июне минувшего года, страны Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Польша переживает затяжную жару и почти месяц без дождей. Сельское хозяйство – одно из самых пострадавших в Европе. В восточных регионах фермеры говорят, что всего неделя экстремальных температур поставила под угрозу год работы. Синоптики подтверждают, жара наносит серьезный удар по польскому агросектору. В Институте метеорологии отмечают, что большинство местных культур рассчитаны на более прохладный климат. Грозовые дожди не спасают ситуацию. Сухая почва не успевает впитывать воду, и она уходит по поверхности, вызывая внезапно паводки. Высокая температура буквально варит зерно. Оно пересыхает, становится легче, и урожай будет ниже, а качество хуже. Муки получится меньше, и цена на такую пшеницу тоже падает. Она не соответствует требованиям мельниц. Для фермеров это серьезный вызов. Эксперты предупреждают, такие волны тепла будут повторяться все чаще. Потери урожая о зимах пшеницы и рапса в этом сезоне могут составить не менее 10%.
3: Картина дня.
0: В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разработан в целях комплексного правового урегулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах. Постановлением утверждено положение о порядке организации национальных экспозиций в иностранных государствах. В частности, к национальным выставкам отнесены не только выставки с участием или приуроченные к визиту президента Беларуси или премьер-министра, или его заместителя, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей госорганов и организаций, подчиненных правительству. Также утверждено положение о конгрессной и выставочной деятельности в Беларуси. В нем определяется понятийный аппарат в сфере конгрессной и выставочной деятельности, а также закрепляется статус Белорусской торгово-промышленной палаты как координатора этой деятельности и определяются ее функции. Граждан, укушенных клещами, в нашей стране становится все больше. В этом году к медикам уже обратились около 18 тысяч пострадавших от этих насекомых. Их количество значительно увеличилось из-за благоприятного климата. Ранняя весна и теплая осень, и, как итог, больше времени на размножение. Также высокой численности паразитов способствует увеличение численности диких, мелких млекопитающих и грызунов, рассказала врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Горбачева.
4: Для Беларуси характерно это переносчики, относящиеся к эксодовым клещам. Они чаще всего переносят клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Около 70 случаев зарегистрировано клещевого энцефалита. Лаймборелиоза чуть больше, около 600.
0: Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного извлечения клеща. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь многодетным семьям к новому учебному году. Выплата положена на каждого школьника там, где есть трое и более несовершеннолетних детей. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства с пакетом документов. Какие именно документы понадобятся, рассказала заведующая отделением первичного приема и оценки нужды в социальной поддержке Виктория Павлович.
5: Это оригинал и копия удостоверения многодетной семьи, документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего, среднего и специального образования на уровне общего, среднего образования, документ о наличии расчетного банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания и паспорта обоих родителей.
0: Отмечу, выплаты единовременной материальной помощи будут производиться в период 1 августа по 1 сентября. До фанфар-концерта открытия 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось ровно неделя. Все городские службы в усиленном режиме готовятся к встрече многочисленных участников и гостей форума. Отдельное внимание – преображение города в темное время суток. И здесь ключевую роль играет предприятие «Горсвет». На улице Суворова появилась одна из самых ожидаемых и инстаграмных локаций этого витебского лета – подсветка «Звездное небо». Для ее создания потребовалось 5 километров гирлянд и около миллиона светодиодов. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
6: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с ней рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы. Документами обменялись вице-премьеры Беларуси и Узбекистана Юрий Шулейко и Жамшид Хаджаев по итогам переговоров глав государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в принятой дорожной карте по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции, сказал глава нашего государства. Нынешний уровень сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью – это исторический момент, который нужно использовать с взаимной выгодой здесь и сейчас. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. От разговоров будем переходить к реальным делам. Александр Григорьевич открыл нам очень серьезные перспективы, дал широкие возможности для развития сотрудничества. Это исторический момент. Если мы сегодня не воспользуемся, завтра будет поздно. Это взаимовыгодно и для Узбекистана, и для Беларуси, подчеркнул Шавкат Мирзиёев. В детских оздоровительных лагерях Беларуси пройдут интерактивные занятия по избирательному праву. Летом представители молодежного совета при ЦИК и победители Республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса проведут серию образовательно-интерактивных встреч с воспитанниками оздоровительных лагерей по всей стране. Старт масштабной инициативе, которая реализуется в ходе республиканской акции «Шаг к успеху», дан в Бобруйском оздоровительном лагере «Мечта». В ходе встреч организаторы в доступной и увлекательной форме познакомят подрастающее поколение с принципами избирательной системы Беларуси. В Кобрине подходит к завершению реконструкция моста через реку Муховец. Мост закрыли для проведения работ в июне прошлого года. По словам специалистов, его введут в эксплуатацию до ноября этого года. На данный момент выполнено 90% от общего объема железобетонных работ. Полностью устроены опоры и смонтировано пролетное строение, забетонирована монолитная проезжая плита и тротуары. Как говорят специалисты,

Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: музыка твоего настроения.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ты слушаешь Alpha

0: живой диалог, актуальные темы, мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Фестивалем мы сегодня, привет!
1: Фестивалем. С чего ты тут решил? Потому что я такой яркий, нарядный пришел, да?
2: Потому что настроение у меня сегодня фестиваль.
1: Настроение фестиваль, кстати, это прям вот, знаешь, текст для песни. Я тебе хочу сказать, я таких девушек в своей жизни видел.
2: С настроением фестиваль?
1: Прям вообще.
2: Но это не значит, что фестиваль.
1: Нет, там два варианта. Либо
2: это стиль костров,
1: либо танцевать.
2: Культурный, красивый фестиваль.
1: Я понял, про эти фестивали.
2: Конечно.
1: Да, конечно же, поговорим о фестивалях. Почему? Потому что мы встречаемся в преддверии прекрасного мероприятия, культурного мероприятия в истории нашей страны, не только нашей страны, но и в целом нашего вот региона, то, что касается и Российской Федерации, и Республики Беларусь, и, конечно же, Украины, как бы что ни происходило. Мы слушаем внимательно президента. Президент говорит, что Россия, Беларусь и Украина все равно будут вместе. Поэтому, говоря о фестивале, конечно же, будем сегодня обсуждать и, конечно же, будем вспоминать один из масштабных летних праздников Александрия «Собирает друзей». Что будем вспоминать? Те фестивали, которые уже прошли. Ну, а говорить будем о фестивале, который в эти выходные будет снова собирать друзей.
2: Александрия соберет друзей, приезжая действительно, ведь он и задумывался, как такой фестиваль единения трех славянских народов.
1: Угу.
2: Вспомни, вот первые фестивали, которые проходили, всегда была представлена Украина, Российская Федерация, Беларусь. Это такой наш праздник, мне кажется, очень такой, ну, классный, купалье и так далее. К этому все вот приурочено с мастерами, с городом мастеров. Мастерство свое тоже представляют все там регионы Российской Федерации, Украины. Много гостей приезжает. Если раньше в основном приходили местные люди, то сейчас туда столько, да, столько гостей приезжает. Классный фестиваль.
1: Кстати, вот говоря о фестивале, действительно, тоже посмотрел, когда готовился к эфиру, что есть центральная площадка. Одной из центральных площадок станет выставочный проект «Антология женочей прихожости. От традиций до сучасности», посвященный Году белорусской женщины.
2: Там, кстати, будет и площадка Белорусского союза женщины. Мы там презентуем наше женское радио. Там будет презентация нашего женского радио. Мы расскажем о нашем проекте. Будут наши ведущие, наши с тобой коллеги, потому что у нас тоже слушают на женском радио. Ну и думаю, что все будет очень интересно и достойно. Приезжайте, приходите, посмотрите, послушайте, поучаствуйте.
1: Кстати, фестиваль удивляет новинками. Вот гастрономическая новинка праздника станет первой в истории Александрии сырный фестиваль. Производители со всей Беларуси представят свою продукцию, познакомят гостей с традициями сыроварения и предложат попробовать различные виды отечественных сыров. Рядом оборудуют специальную зону отдыха для посетителей. Вот то, что
2: вот
1: касается...
2: Вот это ужасно. Вот это мне не нравится. Что? Знаешь почему? Потому что я сейчас, когда прихожу в магазин, я уже не понимаю, какой сыр я должна купить.
1: Потому что выбор такой сортов сыра
2: потрясающий, да.
1: Выбор огромный. Но все равно, ты знаешь, вот то, что касается выбора сыра, отвлечемся на 3 секунды. Все равно вот у меня 3 вида сыра. Российский с дырками, без дырок. Все.
2: А колбасный?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет. Я вообще такой, вот я 3 вида сыра с дырочками. Я не разбираюсь абсолютно, так что...
2: Ну ладно. Но если мы с тобой говорим про фестивали, вот ты про Александрию, возвращаемся к большим фестивалям. Ты про Александрию, следом за Александрией фестиваль принимает Витебск.
1: Витебск, да. С 14 по 20 июля пройдет международный фестиваль искусства «Славянский базар» в Витебске.
2: Бренд.
1: Это уже не только бренд.
2: Да.
1: Это, мне кажется, знаешь, такой символ в целом даже нашей страны, потому что и позывные фестиваля, и его логотип, и вот этот красивый, яркий, праздничный Витебск. Это уже просто, ну, неразрывно связанная история Беларуси и, конечно же, история славянского базара в Витебске. Это же у нас получается какой? 35-й?
2: Да, юбилейный.
1: По счету юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Я, когда готовился к эфиру, тоже посмотрел несколько старых записей. Слушай, ну вот как развивается наша страна. Вот мы говорим здесь о истории независимости Беларуси, да, в этой студии. Не один раз мы об этом говорили. И как развивается фестиваль. Ты смотришь, вот действительно, с чего начиналось. Но самое главное, что несмотря на современный звук, свет, конечно же, сцена уже другая.
2: Крыша.
1: Да, крыша. Помнишь вот эти истории, когда, опять же, смотрю эти видео, такие... уникальное, когда люди, дождь идет вот,
2: под зонтиками.
1: Под зонтиками. Да. Но действительно, вот да. мне кажется, это и показывало, что славянский базар, он объединяет людей именно вот таким теплым, настоящим отношением, искренностью. Ну, слушай, не было даже крыши, все люди сидели,
2: смотрели. Ты знаешь, мы концерт. Вообще та страна, которая проводит столько фестивалей, которые объединяют разных людей. Вот мы говорим про то, что будет, а вспомни фестиваль национальных культур. Тоже площадка для объединения разных культур, разных национальностей. Какой прекрасный был фестиваль, сколько гостей было в Гродно. И несмотря даже на погоду, Гродно был переполнен. Вот там была история про то, чтобы под зонтиками смотреть на это все. Ну вот.
1: Кстати, вот говоря об истории фестивалей в целом, ты знаешь, ты правильно говоришь, что мы на данном этапе в Беларуси можем похвастаться, это вот без преувеличения, тем, что количество фестивалей растет.
2: На любой вкус.
1: На любой вкус. Они действительно разные. И сейчас мы видим, что, опять же, вот возвращаясь к славянскому базару, появляются новые фестивали, а мы говорим о том, что каждый фестиваль все равно, он движется именно благодаря этому слогану «Через искусство к миру и взаимопониманию». Вот, опять же, вспоминаем фестиваль в Гродно, фестиваль национальных культур, тоже этот слоган применим. Действительно, огромное количество людей с разных уголков нашего мира приехали ярко, весело, глава государства как бы принимал участие. То есть, в принципе, про зонтики ты вспомнила, да? Я вот опять перед глазами эту картину, знаешь, прокрутил. Вот, вот опять же похоже на славянский базар, да? Люди, несмотря на дождь, сидят, смотрят, наслаждаются.
2: И Александрия такая же прекрасная.
1: Точно так.
2: Всегда,
1: то есть нас, белорусов, никакой дождь, никакая.
2: И не только нас,
1: погода,
2: все, кто приезжает.
1: Все, кто приезжает.
2: Да, да.
1: Кстати, вот говоря о том, что появляются новые фестивали, действительно, это уже такой тренд в Беларуси. Напомню о относительно новом фестивале. Это «Батькова булка».
2: Владимир, напомню, тоже отличный фестиваль.
1: Это знаменитая сдобная плетенка, выпекаемая в городе Свислочь в Гродненской области. Свое народное название она получила в июне 2021 года после рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко, который высоко оценил вкус и качество местного хлеба. Так вот, позже этот бренд дал начало масштабному событию, ежегодному республиканскому каравай-фесту, который традиционно проходит в Свислочи. Вот тебе и новый
2: фестиваль. Столько караваев, столько вкусности, столько вкусного хлеба. Хорошо, если мы просто будем про вкусные фестивали, давай еще вспомним мотельские просмаки.
1: Слушай, хорошо звучит.
2: Шикарный фестиваль. И там тоже очень много вкусного. И Мотель становится агрогородок, Мотель становится центром притяжения. Туда приезжают все для того, чтобы попробовать какие-то новинки, угостить всем самым вкусным. И мне кажется, вот эти мотельские просмаки сейчас тоже очень известный фестиваль.
1: Слушай, ну, есть и локальные летние праздники фестивали. Мы тоже, опять же, чтобы здесь в этой студии никого не обидеть, мы можем что-то не вспомнить, потому что их огромное количество. Но, опять же, вот Вишневый фестиваль в Глубоком.
2: Да, суперфестиваль.
1: Фестиваль в Поставу. Так вот, то, что касается фестивалей, еще раз, наверное, хочется и сразу извиниться, если вдруг мы кого-то забыли.
2: Вива Браслов.
1: Вива Браслов. Разные фестивали, абсолютно разные. Но самое главное, что мы сейчас действительно можем открыто говорить всему миру и всем нашим соседям, и не только соседям нашей страны, что Беларусь — это страна фестивалей. Вот это уже...
2: Причем разных, факт. Разных, да. Абсолютно вкусных, исторических. Фестиваль юмора Автюки. Да, вот, ну, мне кажется, мы столько...
1: всевозможных.
2: Столько всего потрясающего проводим.
1: Движуха такая.
2: Движуха.
1: Беларусь постоянная движуха.
2: А мне кажется,
1: происходит.
2: Сейчас это стало вообще очень модным, и каждый район ищет свою фишку и придумывает такой свой фестиваль. И вот на такие фестивали маленькие даже еще более интересно приехать, потому что ты понимаешь, что здесь закладывается история, да, потому что, когда мы с тобой говорим там про Александрию, про Славянский базар, даже когда говорим про Вива Браслов, про мотельские просмаки, про Батькову булку, это история, которая уже заложена. Угу. А вот где-то рождаются еще только,
1: конечно,
2: вот эти новые фестивали, появляются.
1: Смотрел, да. Угу. Кстати, а что, на твой взгляд, дают фестивали людям? Вот вообще. Потому что здесь, ты знаешь, такая многослойная история, на мой взгляд. И тут несколько аспектов. Понятно, что да, есть экономические вопросы. Понятно, что каждый фестиваль – это туризм, это деньги заработанные.
2: Это сплочение.
1: Сплочение, да.
2: Вот любой район, когда он организовывает какой-то фестиваль, он сплочается, мне кажется, да? Или там в битве за помидор, или с тем, чтобы представить свою вишню, да. Или там какой-нибудь там огурец.
1: Не пришел, да.
2: Ну, правда, это же вот такая история про то, что все думают о том, как сделать так, чтобы привлечь туриста, чтобы это было интересно. Чтобы это было интересно местным жителям. Они таким образом прославляют свою родину и показывают вот эти вот лучшие достижения, которые есть у их родного края. У кого-то, ну, по-разному это складывается, но, тем не менее, это же прекрасно.
1: Кстати, с тобой соглашусь, действительно, и это, на мой взгляд, еще, конечно же, и глубокая связь с корнями, потому что мы,
2: конечно,
1: вспоминаем, да, те какие-то вещи, которые касаются наших бабушек, наших дедушек, да, то мы вспоминаем какие-то моменты, которые касаются того или иного края, это тоже очень важно. То, что касается единения, согласен с тобой полностью. Мы действительно какой-то новый такой поворот совершили в своей истории, когда мы все больше и больше любим вот какие-то наши вещи национальные. Мы уже не смотрим, я скажу тебе честно. Помнишь, был период такой, когда мы посматривали где-то на, скажем так, на соседние страны.
2: Зачем?
1: Было,
2: мы можем свой фестиваль пива провести.
1: Да, да.
2: Ну, то есть мы где-то и что?
1: Там видели все эти истории. Но ты знаешь, то, что касается фестивалей, мы опять же здесь в этой студии с тобой говорили, наверное, но все-таки хочется повторить, что самое главное, что происходит в Беларуси, вот то, что касается фестивалей, это то, что белорусские фестивали не разочаровывают. Я расскажу тебе личную историю. У меня мой очень хороший товарищ, очень хороший друг всю жизнь мечтал попасть на пивной этот фестиваль в Германии, да, так, на Октоберфест. Mm-hmm. Вот, но это была его мечта. Вот честно, он копил, наверное, деньги.
2: Там. Даже знаю, чем разочаровался.
1: Ну вот приехал, просто говорит, грязно, мусор, mm-hmm. то есть все как-то неухоженно.
2: Но у нас фестивали это культура. Вот. Ну, будь то Барт-рыбалка, например, да, вот этот бартовский фестиваль, mm-hmm. фестиваль бартовской песни. Вы же посмотрите, везде есть места общего пользования, так называемое, обязательно. У нас следят за порядком. У нас действительно после фестиваля по-разному люди себя ведут, но тем не менее у нас тут же службы ЖКХ все это дело убирают. Нет, ну и все очень аккуратно, чисто, прямо, цивилизованно, да. Поэтому вот. Приезжайте к нам на фестиваль.
1: Нет, ну серьезно, белорусские фестивали это топчик. Да, конечно же. Вот опять же, давай говорить прямо. Часто бывает, когда люди, которые там, скажем так, имеют каких-то подписчиков в соцсетях, пытаются найти какие-то огрехи, пытаются там, тут очередь.
2: Ой, ну это как всегда, вот, да. Знаешь, как что-то всегда. Свадьба вот, пошла не так, да. Порвали два баяна, третий не это самое.
1: И вот мне кажется, что делать этого в принципе не нужно, потому что вот возвращаясь к истории моего товарища, вот там огрехи так огрехи. Вот он когда приехал, там, во-первых, все очень дорого, сумасшедшие деньги. Все это вот, понимаешь, там просто пиар, а за пиаром, по большому-то счету, ничего толкового, интересного и нет. Ну, по крайней мере, для людей, которые приезжают посмотреть на это якобы чудо. Все-таки у нас действительно здесь есть и смыслы, здесь есть и тяга к корням, здесь есть какая-то история. Это не просто банально прийти, скажем так, попробовать каких-то там вкусностей. Это тоже важно. Но, тем не менее, мы все это стараемся как-то соединять и объединять вот в такой уже нормальный, монолитный, знаешь, такой продукт уже, честно говоря, это можно назвать продуктом, потому что, да, мы славимся своей аграрной продукцией, мы славимся своей промышленностью, своими тракторами, и уже можно однозначно говорить, что Беларусь может славиться своими фестивалями. А с чего все начиналось, помню?
2: А с чего все начиналось?
1: А начиналось все. Ну вот я, честно, сидел, думал, а вот кто, скажем так, придумал, с чего все началось?
2: Первый фестиваль?
1: Мне кажется, вообще история, знаешь, все от земли. Это все-таки фестиваль-ярмарка Дажин.
2: А, да.
1: Вот, ну, честно, потому что все вот это, и президент всегда говорит, что нужно брать все от земли.
2: Потрясающе. И вот эти дожинки, они же до сих пор везде.
1: Да. И, кстати, 19 сентября столицей главного фестиваля хлеборобов станет какой город?
2: Дзержинск.
1: Дзержинск.
2: Родина
1: спасибо,
2: моя.
1: Спасибо, что ты в курсе.
2: А знаешь, почему в курсе? Да. Потому что, когда я приезжаю в Дзержинск, я вижу, как они готовятся. Вот, как давай. Преображается город, да, как он вот отстраивается. Просто потрясающие перемены сейчас в Дзержинске. Я рада, что будет так.
1: А что тоже, понимаешь, это все наши корни, это наша история. Поэтому, к сожалению, ну, понятно, что мы наполняем, скажем так, фестивалями, но, к сожалению, не мы это все придумали. Так, я шучу, конечно, но белорусский народ. Потому что то, что касается фестиваля ярмарки Дажинка, это тоже история, которая объединяет и какие-то обычаи, обряды, да, дожинки, честных хлеборобов. Ну и, конечно же, опять же, это культура каждого региона. Ты, кстати, затронул очень классную тему по поводу того, что каждый город, когда готовится к дожинкам, обновляется к этому масштабному событию. Да, центральная площадь, парк, жилые дома, дороги, социальные объекты. Это тоже очень важно. То есть все-таки Беларусь, вот опять же, идет по своему пути. Не просто, знаешь, объявили фестиваль, задрали цены.
2: Все народное и толокой.
1: Вот, народное и толокой. А приходит фестиваль вместо, скажем так, сумасшедшего заработка. Конечно, можно было бы заработать, наверное, больше для города, но город вкладывает в реконструкцию, делает красиво.
2: Для людей.
1: Для людей. Да, это очень важно. Вот такая вот программа.
2: Фестивальная.
1: Фестивальная. Слушай, фестивалей огромное количество. Самая большая проблема, знаешь, какая?
2: Открывайте календарь. Берите...
1: Везде успеть.
2: Да, берите там как за свой счет.
1: Мне кажется, нужно придумать, знаешь, такой...
2: И успевайте везде.
1: Фестивальный отпуск в Беларуси, вот честно тебе говорю, потому что...
2: Фестивальный тур.
1: Можно приехать в начале, да, ну, как бы мероприятий много, но тем не менее. Лето все-таки такое основное.
2: Да, круглый год, мне кажется.
1: Но все-таки, вот по мне, честно скажу, лето все равно как-то более насыщенная программа.
2: Подождите, а фестиваль «Берестейские сани», на котором я побывала вот зимой, это потрясающе.
1: Круглый год в Беларуси.
2: Конечно, конечно.
1: В общем, фестивальная программа. программа, программа «Настоящая жизнь о фестивалях» сегодня. Что мы с тобой выяснили? Истоки вообще, ну, по крайней мере, здесь мы в этой студии к этому пришли. Истоки всех фестивалей Беларуси – это фестиваль «Ярмарка Дожинки».
2: Нас с тобой обвинят, что мы не очень правильно говорим. Не это не истоки, это один из таких знаковых фестивалей, который вот дал толчок, да, опыт, к развитию толчок, фестивального движения такого.
1: Вот, ну, скажем так, примером. Да. Дальше. Конечно же, мы прекрасно с тобой понимаем, что Беларусь, если делает какой-то фестиваль, если делает какое-то мероприятие, то к этому фестивалю обновляется всегда и город. Это касается, кстати, не только даже. Вот говорили про Витебск, как изменился Витебск, как изменилась главная сцена, как изменилась.
2: И Александрия,
1: фестиваль.
2: Да.
1: Александрия. То есть мы видим, что все равно это, знаешь, такой белорусский хозяйский подход. Не просто заработать деньги на туристах, но и самое главное, дать что-то местным жителям. Программу, конечно же, но и что-то такое полезное и нужное. Еще важная история. Мы с тобой выяснили, что в Беларусь, опять же, на фестивале приезжает огромное количество людей. И это уже бренд нашей страны. Можно, по крайней мере, так говорить, наравне с нашей промышленностью, с нашей сельскохозяйственной продукцией, с нашими продуктами. Ну, а самое главное, что мы с тобой решили, что белорусские фестивали, они объединяют народ. Это касается и Славянского базара в Витебске, который пройдет совсем скоро. Это касается и Александрии собирает друзей. Это, ну, говорили, опять же, о фестивале национальных культур в Гродно. То есть наши фестивали, они созданы, чтобы созидать, объединять и привлекать к нам людей.
2: Так и вот. Фестивалем мы культурно.
1: И это действительно наше такое фестивальное белорусское достояние. Вот о чем сегодня и поговорили. Напоминаю, это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
2: И женском радио.
1: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, пятница на дворе, 10 июля. Финальный день этой рабочей недели. Во второй части нашей программы традиционно ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо по курсу. Выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла и других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Президент поставил вопрос. Тушенка, сгущенка и прочее. Даже не для военных, не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести, заявил Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь готова обеспечить стабильные поставки востребованной на узбекском рынке продукции, мяса, молочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, машиностроения и нефтехимии. Узбекистану и Беларуси за последние годы удалось кардинально изменить к лучшему характер и содержание отношений, вывести их на новый уровень. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, в истории отношений двух стран еще никогда не было такого взаимопонимания и такого количества реальных результатов. Основным драйвером взаимодействия он назвал торгово-экономическое сотрудничество. Так, за 5 лет товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился почти в 3 раза и приблизился к 1 миллиарду долларов. С начала года он вырос на 30%. Кому и в каком размере предоставляется материальная помощь к школе, а также куда за ней обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты нашей страны. Здесь отметили, что есть несколько видов помощи, которые семьи с детьми могут получить в преддверии нового учебного года. Одна из них – единовременная материальная помощь. Она предоставляется многодетным семьям, воспитывающим 3 и более детей, независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составляет 30% БПМ, действующего на 1 августа 2026 года. Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малообеспеченные семьи, в том числе многодетные. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально. Работникам, воспитывающим детей и школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя. Существуют также благотворительные акции. В летних лагерях Минской области за первую смену отдохнули более 43 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. В первую смену в центральном регионе работало 856 лагерей. В 70

рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 12, в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 13, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Volkswagen может закрыть до 2034 года сразу 4 завода. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что ВВС Эстонии после 22-летнего перерыва возобновили набор на срочную службу. Более подробно.

0: Либо пишет о том, что поляки и литовцы доставляли наркотики метеозондами, а обвиняли во всем Беларусь. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня в Белнефтехиме прокомментировали ситуацию на белорусских заправках. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же Иран ударил по командному центру США на Ближнем Востоке. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
1: Альфа-Радио. Мелодии. Наши.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно, Ревалон готов ответить. Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.
3: Мы проросли

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать на день сегодняшний, на пятницу, 10 июля. Итак, Овен, начало дня будет интересным и вдохновляющим. Кажется, что для вас ничего нет невозможного. И это не так уж далеко от истины. Телец – отличный день для разговоров о делах. Вы хорошо понимаете, какие цели стоят перед вами и вашими близкими. Близнецы, не так-то просто будет начать день в хорошем настроении. Рак. Вы успеете сделать очень много, если не станете торопиться. Избегайте неразберихи, не кидайтесь от одного дела к другому. Лев. Подходящий день для того, чтобы попробовать что-то новое. Дева. Будет интересно. Сегодня вы особенно изобретательны и находите массу оригинальных способов достичь цели. Весы. День хорошо подходит для общения. Вы легко ладите с самыми разными людьми. Многих понимаете с полуслова. Скорпион. Не думайте слишком много о неприятных пустяках. Чем раньше вы настроитесь на позитивный лад, тем больше хорошего и интересного принесет этот день. Стрелец. В начале дня придется поволноваться. Это неприятное время, когда старые договоренности нарушаются, а люди, на которых вы привыкли полагаться, могут подвести. Козерог. Начало дня принесет важные открытия, блестящие идеи, настоящие озарение. Водолей, необычный день. Вы намного смотрите совсем не так, как раньше. Рыбы, утро радует и вдохновляет. Вы получите отличные новости издалека, получите ответы на вопросы, которые вас в последнее время тревожили. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день, пятница, 10 июля, это день, когда появляется много новых идей, в том числе таких, на реализации которых можно хорошо заработать. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что суляет, обещает нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается. Правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности Артур Шахлай, отметил, что главная цель правоохранителей – обеспечение безопасности граждан. Президент Польши заявил, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре ему не удалось преодолеть противоречия в вопросе, связанном с героизацией УПА, Украинской повстанческой армии. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 12, в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 13, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. Государство для народа.
2: Итак, рубрика «Государство для народа». В этом году автопарки Минской области пополнят 96 новых автобусов. Обновление подвижного состава автопарков Минской области осуществляется в размере 10% от общего количества имеющегося транспорта. В текущем году планируется приобрести 96 автобусов, 32 из них уже закуплены и поступили в филиалы. Кстати, они будут работать на наиболее востребованных междугородних и пригородных маршрутах, которые курсируют между столицей и такими населенными пунктами, как Марьиногорка, Клецк, Несвиж, а также Мядельское направление, где расположено большое количество санаториев Нарочанского региона. Следующая важная история – экспериментальную врезку и обрезку участка тепловых сетей без отключения потребителя тепловой энергии провели в Минском микрорайоне Сухарева. В будущем эту технологию планируют внедрить в работу с теплосетями Минска. В Минске стремятся разработать инновационные методы работы без отключения потребителей от теплоснабжения и горячего водоснабжения. И еще важная история – в Брестской области нацелены развивать речной туризм. Сформирован план мероприятий по развитию туризма, в том числе включены позиции по водному туризму. Речной трамвай даже намерены приобрести для туристических прогулок по рекам Брестской области. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. Почему предпринимательство должно быть социально ответственным и работать в интересах всего общества? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Знамя юности побывали на внутреннем экзамене у целевиков в БНТУ и узнали, почему они выбрали такую форму обучения. Более подробно читайте на страницах Знамя юности. И там же корпоративный транспорт и бесплатный обед. Посмотрели, как работает строительный студотряд в Минском районе. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Также напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды, ну и, конечно же, отличного старта рабочего дня пятницы. Доброе утро!
1: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент Беларуси дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается. Зампредседателя отметил, что лето – период отпусков, проведения сельхозработ, за счет чего в этот период традиционно возрастает как объем потребления сельским хозяйством, так и объем реализации на автозаправочных станциях. Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает, добавил Владимир Сизов. Правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности Артур Шахлай, отметил, что главная цель правоохранителей – обеспечение безопасности граждан. Им следует быть готовыми к досмотру, включая проверку носимых вещей. В местах массового скопления людей запрещается иметь при себе оружие, взрывчатки, вещества, боеприпасы и пиротехнику. Нельзя проносить муляжи или имитаторы опасных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения. Запрещен пронос алкоголя в стеклянной или металлической таре. Президент Польши Карль Навроцкий заявил, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре ему не удалось преодолеть противоречия в вопросе, связанном с героизацией УПА, украинская повстанческая армия. «Для меня, конечно, вопросы УПА, ее символики не подлежат обсуждению. Боль поляков по поводу Волынской резни не является предметом торга», — сказал Навроцкий. В конце мая Владимир Зеленский принял решение присвоить одному из украинских военных подразделений звание «Герой УПА». Это решение вызвало волну критики в Польше. Его осудили многие польские политики. Президент Польши Карль Навроцкий 19 июня объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого Орла. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 12, в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 13, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Лукашенко заявил, что Беларусь и Узбекистан могут выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Беларусь и Узбекистан установили уровень стратегического партнерства. В Польше заявили об увеличении расходов на дроны в 260 раз за 3 года. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами.

0: Жизнь, аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский» Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Итак, официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь уже называют историческим, как и визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ташкент в феврале 2024 года. Вадим Францевич, почему это не фигура речи, не громкие слова, почему действительно мы видим сейчас, что президент отмечает, что наши страны буквально перезагрузили сотрудничество и добиваются таких очень достойных результатов?
2: Сразу посоветую нашим уважаемым слушателям, зрителям почитать тенденции свежие, которые вышли вот в четверг, и там собрано максимальное количество информации с цифрами, с фактами. Но давайте вот так, как учит нас президент, посмотрим на цифры. То есть это серьезнейший рост за последние годы товарооборота. Причем интересно, вот я посмотрел отчеты, мы даем примерно 850 миллионов долларов товарооборота, а узбеки дают чуть больше, и Узбекистане даже под 900, они говорят. Но сейчас уже абсолютно реальная цифра 1 миллиард. Президенты условились о 2 миллиардах, причем это, знаете, не такие красивые, как вы говорите, фигуры речи, а это конкретные показатели для министерств, ведомств, отдельных предприятий. Мы видим хорошую тенденцию для нас, положительное сальдо этой торговли. Оно и понятно, ведь Узбекистан — это быстрорастущая страна. Это вот такой бурлящий котел, демографический котел. Наверное, самые высокие показатели на постсоветском пространстве роста населения. Практически вот за последние годы были моменты, когда по миллиону в год Узбекистан прибавлял в население. Вдумайтесь в эту цифру.
1: Цифра, да.
2: И, ну, сейчас чуть-чуть будет замедляться, естественно. Но, тем не менее, все равно рост и общая тенденция это сохранится. Узбекистану нужны наши технологии, Узбекистану нужна наша техника, Узбекистану нужны наши и продовольствие вместе с тем, хотя специфика рынка есть, и вроде такая благодатная земля, но вместе с тем качество белорусской продукции, оно известно далеко за пределами нашей страны. Узбекистану нужна наша наука, нужна наше образование. И, кстати говоря, действительно прорывно. Я вот работал декана, и мы вот думали тогда, да, как вот получить доступ в Узбекистан, чтобы и приезжали к нам больше студентов из этой страны. И вот это происходит, и это очень правильно, потому что белорусское образование славится своим качеством. Но все это, да, это экономика, фундамент, все верно. Но знаете, это все-таки, я бы сказал, часть вот этого большого процесса, почему это важно. Взаимопонимание. Вот, два лидера. Общие цели, общие задачи, вообще практически ни в чем не расходящаяся оценка положения в мире. Крайне важная сейчас ситуация. Атмосфера. Вот у нас Дни культуры Узбекистана проходит. Был потрясающий концерт. Я вот спрашивал у сотрудников Национальной библиотеки. Люди в восхищении. И когда вот с уважением подошли наши гости, песни белорусские исполняли, узбекские исполнители. Это тоже вот, знаете, так интересно было. Поэтому вот этот общие оценки, которые есть, они важны. Кстати, Узбекистан — популярное направление, все более популярное для наших туристов становится.
1: Да, кстати. Бухара,
2: Самарканд, да. Они переполнены сейчас туристами. Это всемирного значения города. Но хотелось бы, чтобы и узбекские туристы к нам приезжали. Тоже вот важное направление. Сейчас, учитывая те задачи, которые стоят перед сферой туризма. Но, знаете, вот что еще любопытно? Ведь Узбекистан не член ЕАЭС. А вместе с тем показатели вот такие. Это серьезный повод задуматься другим членам ЕАЭС. Если мы развиваем сотрудничество с государством, которое не входит в наше общее пространство, может быть, нам в ЕАЭС еще что-то подкрутить для того, чтобы там цифры были повыше. Ну, мы выходим на миллиард, на два. Понятно, что, очевидно, с страной, в которой мы вместе ходили, Советский Союз, с такой большой страной, цифры могли быть и больше. Ну, цифры неплохие. Это, например, больше, чем наш товарооборот с Индией, скажем, на данный момент. Поэтому это серьезный вопрос задуматься по работе с другими странами, но то, что с Узбекистаном, это прорыв, безусловно. И посмотрите, с каким радушием встречали президента Узбекистана, как Минск был украшен к его визиту. Это тоже подчеркнутое уважение, подчеркнутый статус этого визита.
1: Кстати, напомню, что была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Вот мы видим, что такие документы, они действительно закладывают, скажем так, стратегические цели, стратегические задачи между государствами. Но хотел бы, наверное, вы уже вскользь сказали об этом, но акцентировать еще внимание на то, что все-таки то, что происходит сейчас, это, конечно же, и благодаря, вот опять же, теплым отношениям между главами государств. Потому что все-таки такие выстроенные личные отношения и двигатель всего и на всех уровнях.
2: Но я бы хотел упомянуть, вы сказали о декларации. Мы зачастую, знаете, так слово декларация иногда в русском языке имеет разные коннотации. Mm-hmm. Там декларативность не очень хорошая. Но в данном случае декларация полностью отражает смысл этого термина. То есть это заявление об общих намерениях. Причем намерениях, которые подкреплены конкретными фактами, конкретными договоренностями. И прежде чем сказать о руководителях, отметим еще межрегиональный аспект. Это форум mm-hmm. регионов Беларуси и Узбекистана, который прошел. Между прочим, это такая находка Беларуси. Мы отработали этот вариант с Россией, ну и просто форум регионов Беларуси и России — это уже бренд союзного государства, это двигатель. Кстати, мы предлагали этот формат когда-то Украине. Украине просто удивительно, смотришь на эту страну, сколько возможностей люди потеряли нормального сотрудничества, добрососедства. Ну, Китай очень заинтересован сейчас в форуме регионов Беларуси и Китая. Я знаю, что этот вопрос прорабатывается в Казахстане, но в Узбекистане он стал реальностью. Причем, опять-таки, отмечу, что ведь с Узбекистаном мы сотрудничаем на разных уровнях. Вот я только еще стал 3 года назад директором библиотеки. У нас проходил женский бизнес-форум, который mm-hmm. проводила Наталья Ивановна Качан со своей коллегой из Узбекистана. Тоже потрясающая была настоящая выставка достижений, как говорится, народного хозяйства. Ну и, конечно, все это венчает отношения двух лидеров. Но мы видим и на различных международных площадках ту взаимную поддержку, которую президенты Беларуси и Узбекистана оказывают друг другу. Как нашего президента принимали на узбекской земле, да и до этого принимали, то есть как дорогого гостя. И мы ответили тем же, с нашим славянским гостеприимством. Ключевой момент. Уже, я думаю, не надо никому доказывать, что вопрос личных отношений, личной дружбы глав государств играет важнейшее значение. Это я сейчас вспоминаю те годы 90-е, когда там дружба президентов воспринималась, говорит, вот они дружат, вот они без галстука встречаются, это был какой-то прорыв. Сейчас это ключевой момент. Иное дело, что мы видим, как на Западе эту якобы дружбу имитируют. Mm-hmm. Там вот возьмите, пытаются уговаривать Трампа, вот эти все уже мемами стали, угодливость Рюты, да, или как якобы дружит там, допустим, Макрон с какими-то премьерами Великобритании. Mm-hmm. Там, правда, премьеры меняются так быстро, что Макрон друзей не успевает.
1: Уже как-то
2: почти как песня, не успеваю друзей запоминать лица, да, и так далее. Но это все не будем, это какая-то пародия вот та политика. А здесь настоящая политика, когда два государственных деятеля уважают друг друга, когда уважают подходы. Ведь это не просто личная симпатия. Это подходы, баллистический стиль, это понимание команд. Ведь за президентами стоят большие команды, которые готовят такие визиты, которые поддерживают отношения между этими визитами. И все это у нас есть. Раз это есть, то это нужно использовать в интересах двух стран и двух народов.
1: Кстати, можно ли говорить о том, что вот опять же такие отношения между главами государств и в целом между странами — это такой пример для всего постсоветского пространства, что именно так и нужно работать, именно так и нужно.
2: Вот мы же отметили, что Узбекистан же не входит ни в УДКБ, ни в ЕАЭС. А вот смотрите, какие у нас отношения. Конечно, это пример. Но ведь если мы посмотрим добрые взаимоотношения нашего президента, а возьмите дружбу с Владимиром Владимировичем Путиным. Тоже ж отношения постепенно складывались. Сколько вокруг этого было интриг, там, в западной прессе, попытки поссорить, там. Любой, знаете, не так улыбнулся, не так сел, не так чай выпил. Все, раскол, один на другого давит. Ну, вот весь этот бред, который мы видим. Понимаете, вот под таким давлением эта дружба только крепла. Возьмите отношения нашего президента с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым. Ну, это настоящая дружба, проверенная. И непростыми временами проверено, в том числе. Возьмите, допустим, отношения с президентом Таджикистана. Я вот никогда не забуду сцену. Была встреча, когда Имам Али Рахмон подсказывал нашему президенту. Мы знаем, что президент любит кулинарию, вот, значит, и сам готовит, и он показывал салат, молодость, полезную пищу, да. Но вот как Рахмон подсказывал, значит, как плов готовить. Значит, это, понимаете, ну, эти же сцены, их просто так, они не могут быть искусственно созданы, срежиссированы. Ну, я уж не говорю, вот крайний визит в Пекин, уже который раз подчеркивается семейная, причем-то китайская сторона подчеркивает, семейная, душевная атмосфера, то есть настоящая дружба между лидерами Белоруссии и Китая. И я таких примеров могу привести большое количество. Допустим, с Дональдом Трампом может быть не дружба, но взаимное уважение. Все-таки это тоже лидер сверхдержавы. И это еще не все примеры. Я могу перечислять их. И из истории в том числе, как наш президент умеет расположить. А посмотрите, как он принимал у себя дома семью премьер-министра Пакистана. Казалось бы, где Беларусь, где Узбекистан, где Пакистан? Разные страны. А посмотрите, какие добрые дружеские отношения. Ключевой момент. Вот это умение расположить, умение заинтересовать, создать благоприятную дружескую атмосферу, это, между прочим, дипломатический стиль Александра Лукашенко, но это то также, что ценит во всем мире.
1: Кстати, вот возвращаясь к этой теме, хотел бы, наверное, обсудить еще те направления, о которых и глава государства говорил. Конечно же, это кооперация в машиностроении. Вот мы видим, что на данном этапе это тоже достаточно серьезная веха в истории развития наших стран. Почему важно сейчас, опять же, вот выделять конкретные отрасли? Почему машиностроение так впереди планеты?
2: Ну, машиностроение понятно, потому что у нас сильные традиции и база серьезная. Кстати, не все знают, что и в Узбекистане в советское время создавалось. Не только в машиностроении, там Ташкентский авиационный завод, например, и многие другие были у них предприятия. Там база-то хорошая. У нас, я думаю, что Узбекистан? Там хлопок, солнце, дыни, сельское хозяйство и красивая архитектура средневековья. Ничего подобного. Возьмите там те же производства и в Наваи созданные. Много где, я сейчас не буду все перечислять. Хорошая, за последнее время неплохо создана. Были серьезные внешние инвестиции тех же корейцев, тех же китайцев по созданию, например, автомобилестроения в Узбекистане. Много чего. То есть страна тоже находится на подъеме. Да и вы посмотрите программы. Идеология, это стратегия, которую проводит президент Узбекистана по развитию целых отраслей. Но что важно? Вот не только данная отрасль машиностроения, а те формы, которые мы применяем при сотрудничестве. Ну вот мы говорим товарооборот. Да, хорошо, цифры растут. Но они же не могут просто, вот, знаете, вы нам продали, мы купили. Важно, чтобы мы находили новые пути развития сотрудничества. И кооперация, промышленная кооперация, это один из таких путей. Когда мы не просто торгуем, мы вам тракторы, вы нам там тоже что-то, а когда мы выстраиваем общую там дилерскую сеть, когда мы выстраиваем общие схемы поставок, это то, что на будущее, на десятилетие привязывает наши страны, то, что создает действительно очень такой важный задел, то, что объединяет поколения. Кооперация, да. Дальше кооперация влечет за собой финансово-кредитные различные моменты согласования, там, допустим, те же инвестиции, финансирование. То, что мы убираем посредников, работаем напрямую, создаем общие логистические связи. Вот, а это же не просто там, связываем вот, там, наперед, но это и то, что создает новые дополнительные рабочие места, то, что требует привлечения новых средств. Вот это очень важно.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Перейдемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Мы затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посетил Беларусь с официальным визитом. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Президент России Владимир Путин внес в парламент страны на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы России. Председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ перешло к Беларуси. Такое решение было принято на заседании МСПБ в Минске. Председателем совета избран начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси Александр Клобук. Филиал Брестского областного краеведческого музея Каменецкую башню в первой половине этого года посетили более 10 тысяч туристов, сообщили в учреждении культуры. Главная достопримечательность Каменца, которая в июле отметит свое 750-летие, пользуется популярностью у туристов. Так, в прошлом году ее посетили более 27 тысяч человек. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гомеле плюс 18, в Витебске 16 выше 0, в Гродно, Могилеве и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.
0: Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Идет стрим. Переходите по ссылке. Смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич к международной повестке. Ситуация в Венгрии обсуждает в средствах массовой информации. Мадьяру не удалось отстранить от власти президента. Что там происходит, на ваш взгляд? И опять же, вот почему идет некая, скажем так, политическая борьба и к чему в итоге она может привести?
2: Ну, политологически это довольно интересный случай. Дело в том, что Виктор Орбан за долгие годы пребывания у власти сформировал такую самобытную политическую систему, которая, правда, не позволила ему остаться у власти, что, кстати, подчеркивает демократичность этой системы и опровергает многих критиков, которые создавали такой черный образ вокруг Орбана. Ну и сейчас Мадьяр, он, собственно, об этом заявлял еще, когда шел на выборы, последовательно проводит демонтаж этой системы. Ну, что было сделано? Кстати говоря, именно эта система позволила Мадьяру и его партии получить практически 2/3 голосов, то есть конституционное большинство в парламенте. И он рассчитывал, что достаточно легко сможет систему демонтировать. Ну, например, запрещено Орбану фактически участвовать заново в выборах. То есть премьер может избираться на этот пост не более 2 раз. Кстати, если кто-то думает, что это аналогично там таким же нормам для президента, это не так. Мало где вообще есть такие ограничения для руководителя правительства. Я напомню, что Гельмут Коль 4 раза возглавлял правительство, и Ангела Меркель более 2 раз возглавляла, и так далее. Это если в Германии у нас брать. А дальше судьи, в том числе Конституционного суда, все были назначены при Орбане. Ну и президент. Президент вроде бы и не играет большой роли. Я думаю, что никто и не вспомнит, как зовут венгерского президента. Но это ставленник Виктора Орбана. И президент все равно играет определенное значение. Особенно если у них есть конфликт с премьер-министром. Потому что именно президент подписывает законы. И президент не обладает правом такого исключительного вета на законы. Но тем не менее, он может премьер-министру и его правительству серьезно жизнь подиспортить. Потому что все-таки это вершина государственной власти Венгрии. Вот Мадьяр пытается все это полностью демонтировать. Я не исключаю вариантов уголовного преследования либо самого Виктора Орбана, либо кого-то из его окружения. Вопрос другой. Насколько самостоятельный Мадьяр в принятии таких решений? Я думаю, что у него есть серьезная озлобленность на Виктора Орбана. Напомню, что еще не так давно они были соратниками. Но особенно близкой соратницей Орбана была бывшая жена Мадьяра. Но это и личные счеты. Но я думаю, что его серьезно подучкивают и еврочиновники, евробюрократы, которые просто Орбана ненавидят.
1: Кстати, следующая тема тоже касается наших соседей уже в этом случае и касается милитаризации. Говорили мы не единожды здесь и обсуждали, что мы видим, что Польша, скажем так, впереди планеты всей и уже заявляет об увеличении расходов на дроны в 260 раз за 3 года. Вот зачем тратить такие деньги? Ну, почему не успокаиваться?
2: Знаете, так вот, если говорить, с одной стороны, то, что ставка на дроны делается, это правильно. Я внимательно следил за саммитом НАТО, там они новые программы презентовали. В общем-то, правильно, что дроны нужно, если это заботиться об обороне. Мы видим тенденции общемировые. Одно время, кстати говоря, НАТО пытались игнорировать результаты, которые дают боевые действия на Украине. Говорили, ну это, вы знаете, отсталые армии России и Украины. Это вот они там, все уже, все эти оценки закончились. Особенно после того, как Иран дронами показал, насколько можно менять стратегически ситуацию военную. Уже американцы 2 полигона построят, еще не построили, строят, на которых будут отрабатывать вот эти новшества тактические, технические, которые проявились в ходе украинского конфликта. Ну и поляки это делают. Другое дело масштаб. Если многие члены НАТО разумно отказываются тратить излишние средства, ну, та же Испания, как на нее ополчился Трамп, правда, по другой причине, то, что они базы свои не предоставили в ходе войны в Иране.
1: Но, тем не менее, да.
2: Албания, например, стоит вопрос, проводить ли следующий саммит, американцы подняли этот вопрос, в Тиране, столице Албании. Почему они не хотят? Потому что Албания не тратит такого объема средств на оборону, на военные расходы. Так, ну, зачем? Я был много раз в Албании, я хочу вам сказать, что ну, не та эта страна, у нее есть куда деньги тратить, так, кроме того, чтобы тратить их на военку. И нет у нее таких угроз для того, чтобы это все тратить. Там дороги нужно делать. Ну, много чего в Албании
1: есть
2: нужно.
1: Куда, слушайте, есть куда.
2: Конечно,
1: вкладывать,
2: да, как и всем другим странам. То же самое и Польша. Более того, польские избиратели требуют от польских политиков, чтобы эти деньги рационально расходовались. Ну, куда? Но традиционная больная проблема Польши – это поддержка фермеров. Надо? Надо. Да, поляки за последнее время, дадим им должность, создали неплохую там дорожную инфраструктуру, вообще, в принципе, инфраструктуру. Но опыт Германии показывает, что она быстро приходит в износ. Сейчас вот жара последняя, что показала. 11 автобанов магистральных встали просто. И сейчас огромные средства затрачиваются на их починку. А почему это произошло? Не только из-за жары. Уже давно в немецкой прессе много-много лет шла речь о том, что правительство, не, как федеральное, так и земельное, не уделяет внимания. Ну, дороги это больше федеральное правительство, не уделяет внимания именно инфраструктуре, которая пришла в негодность. У поляков, извините меня, я думаю, многие подтвердят мои слова, зачастую поезда вовремя не ходят. Им надо вот с этим заниматься. Им нужно не почивать на лаврах, дескать, да, быстрый был рывок экономики, во многом, кстати, благодаря Германии они сделали, и вот все, будут почивать на лаврах. Нет, ребята, у вас будут проблемы, которые обусловлены, с одной стороны, общими проблемами в Европейском Союзе, а с другой, ну, вы будьте дальновидными. То, что вы закрыли восточную границу, пусть не полностью по требованию ваших же людей, но это серьезно подрывает бизнес. Ну, два воеводства. Вы что, их вычеркнете, Подляское и Люблинское? А как они могут нормально развиваться в тех условиях, которых вы для них создали? В условиях блокады, которые вы пытаетесь ввести в Калининградскую область, это еще как минимум 2-3 воеводства, завязанные на этот регион. Вот чем надо полякам заниматься, а не заниматься бряцанием оружия.
1: Кстати, то, что касается оружия, то, что касается саммита НАТО, вот, наверное, тоже этот вопрос обсудим. В Анкаре 7-8 июля прошел саммит НАТО, уже некоторые эксперты называют его саммитом оружейного лобби. Вот каковы итоги встречи, на ваш взгляд?
2: Ну, там, понимаете, ведь интересная картинка. С самого начала проведения саммита в НАТО надо было показать, что НАТО жив, НАТО силен, показать это России, и вот у них просто какая-то мания. Вот у них сейчас такая информационная кампания идет, пропагандистская, доказать, что Россия все проигрывает, Путин слабый и так далее. Вот они это все пытаются Путину что-то доказать. Поэтому они демонстративно там продавливали, чтобы получил Зеленский 70 миллиардов в этом году, 70 миллиардов в следующем году. Получил патриоты, ну и вот как бы Зеленский выглядел победителем. Ну, эту картинку ему удалось создать. Насколько она будет оправдана, покажет будущее. Но я услышал анализ экспертов. Правильно некоторые западные говорят о том, что общий вывод такой. Могло быть и хуже. Потому что первое, вообще стоял вопрос, приедет ли Трамп. Трамп приехал. Там Рюта унижался, я не знаю, куда он его целовал, что он Трамп улизал. Ну, это не мои слова, кстати говоря. Об этом пишет пресса. Трамполис, это мы можем такой термин закрепить за Рюта. Да? Трамполис натурально. Если можно это прилагательно в данном случае использовать. Вот. В отношении Рюта. И он прям, когда открыл саммит, он там good morning, welcome, такой прямо, как, знаете, как ведущий профессионально. Просто как вы, Вадим Эдуардович. Ну, вы так, лучше, безусловно. Спасибо. У него не получилось.
1: Так себе вот сравнение, конечно.
2: Ну, вот это вот какая-то, понимаете, угодливость выглядела крайне странно. Трамп все равно приехал в хреновом настроении, разнес Испанию, Италию. Мемы эти разошлись, искусственный интеллект. Где он дает ему дает пощечину Мелони там. Вспомнил про Гренландию. Но потом вышел после закрытого совещания, сказал, что оно прошло в атмосфере любви и единства. Ну, нужно отметить, конечно, не вот эту угодливость Рюта, а очень такой спокойный стиль президента Эрдогана. И Трамп подчеркнул, что он приехал благодаря Эрдогану. Всем Эрдоган наградные револьверы подарил. То есть, ну вот они это все сделали, презентовали новые системы. Пока НАТО скорее жив, чем мертв. Но сказать, что решены все проблемы, как они там пытаются это все демонстрировать, нет. Никакие проблемы не решены. Тенденция НАТО тенденция на то, чтобы Трамп торпедировал многие обязательства американцев по НАТО, она сохраняется. Так что посмотрим. Кризис НАТО не преодолен.
1: Кстати, вот то, что касается кризиса НАТО и в целом, скажем так, ситуация, которая сейчас происходит, не могу не задать вопрос, который касается ситуации, связанной с Ираном. США наращивают масштабы ударов по Ирану. Что с переговорным треком? Можно ли говорить о том, что он завершен? И был ли он, скажем так, вот опять же, мы здесь говорили не единожды в студии, настраивались ли Соединенные Штаты Америки на такой конструктивный конструктивный диалог на настоящие переговоры? Либо это тоже была ширма?
2: Что касается диалога конструктивного, трудно сказать, на что они настраивались, но очевидно, что они хотели какой-то сделки. Я думаю, что вот в последнее время Трамп хотел... Ну, там как? У Трампа такой подход. У него две линии в отношении Ирана. Первая линия, да, если будет сделка, давайте ее достигнем. Все-таки воевать он точно не хочет по-большому, по-маленькому только. Так. Значит, давайте сделки достигнем. Если нет, ну пусть они там разговаривают. Вот пусть они там разговаривают, только не было бы ударов. Ему главное сейчас не допустить роста цен на бензин перед выборами. Хотя он говорит, мне на выборы наплевать. Ему может, конечно, наплевать, но бензин — это не только выборы, это его историческое наследие. Он обещал, что не будет роста инфляции. Бензин просто разгоняет инфляцию в США какими-то серьезными темпами. Поэтому они не хотят от большой эскалации, но вместе с тем они не знают, как надавить на Иран, чтобы Иран пошел на уступки. А Ирану незачем идти на уступки. Иран говорит простые вещи. Окей, ребята, альхамдулилла, мы будем, значит, с вами договариваться, но есть две позиции. Первое. Мы не собираемся атомную бомбу создавать. Мы, покойный Рахбар об этом фетву издал, соответствующий документ. Мы не собираемся. Но обогащать уран мы будем. Потому что он нам нужен для медицинских целей, он нам нужен для атомной энергетики. Это мы будем делать. Значит, мы не откажемся от поддержки проиранских сил, мы не откажемся от поддержки шиитов, мы будем производить ракеты, значит, Израиль пусть уважает территориальную целостность и суверенитет Ливана. Вот требования. Да. И добавилось еще одно. Ну, это Трамп сделал. То, что Иран увидел, он может контролировать Ормузский пролив, и он говорит, давайте это закрепим международно. Трамп этого делать не хочет. Иран говорит, а мы не пойдем на уступки, что вы нам сделаете? Будем бомбить. Он говорит, ну, Иран, понимаете, Иран очень хорошо понимает, просчитывает уязвимости США. И, ну, будете бомбить. Вы так уже отбомбили, понимаете? Вы больнее сейчас сделать не можете. Если хотите сделать больнее Ирану, это обрушит вашу экономику в значительной степени. Это продлит топливный кризис. Топливный кризис имеет множественные направления. Вот что происходит. И, в общем-то, Трамп загнан в угол, и поэтому вот этими истериками, бомбардировками, заявлениями, что он с этими людьми больше не хочет иметь дело, но он ситуацию никак не продвигает, это не дипломатия.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. В агрогородке Александрия на берегу Днепра 11 июля в 17-й раз состоится республиканский праздник Купалье. Александрия собирает друзей. Почему, Вадим Францович, важно сохранять славянские традиции, и почему, вот опять же, такие фестивали, они укрепляют международные связи. Мы говорили здесь о сотрудничестве между странами, но мы видим, что и вот, опять же, такие фестивали играют очень большую роль.
2: Ну, в принципе, вот эти традиции, новые традиции белорусской государственности, которые у нас появились, это и дожинки, и славянский базар, это дни белорусской письменности. Совсем скоро, кстати, будет уже буквально тут 2 месяца, даже меньше, чем 2 месяца осталось. И, конечно же, Александрия, это вот как раз и есть укоренение белорусской государственности. Вот это очень важно. Через... Потому что государственность – это не только армия, это не только валюта, флаг, гимн, герб, политика, но это вот символы. Это ритуалы, это церемониал, то, что нацию объединяет. Ну, вот я вам приведу пример, допустим, в спорте. Вот его принимал президент, руководитель Национального олимпийского комитета. А вот Бельгия, сборная, выиграла у сборной США по футболу. Грандиозный скандал, который вляпался там Трамп с этой красной карточкой. Ну, не будем сейчас об этом, все следят. Но... Бельгию, как нацию, сейчас практически ничего не объединяет, кроме сборной Бельгии по футболу. Фламандец ты, валон, выходец из Валонии, да, франкоязычный или немецкоязычный, не играет роли. Все радуются победе сборной Бельгии по футболу. Вот какой, это символ, да, это традиция, да. У нас свои традиции. И это очень важно, это подчеркивает нашу самобытность, народность, белорусскость. Белорусскость, не надо этот термин забывать. Но сейчас, в этот период, нарастающей военно-политической эскалации, порой даже угроз, шантажа, который мы слышим в адрес нашей страны, это символ миролюбия, спокойствия, уверенности государства в том, что нам удастся сохранить мир на своей земле. Принципиальнейший момент. То есть значение этого праздника, оно с точки зрения политической, именно в этих условиях еще более возрастает.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное, Вадим Францевич.
2: Спасибо вам, до встречи.
1: Всем отличного дня, прекрасных выходных, до встречи в буднях на следующей неделе.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Слушай свое родное.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тусаю, но

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посетил Беларусь с официальным визитом. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Днем ранее главы государств уже пообщались в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева к себе домой. Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. Президент России Владимир Путин внес в парламент страны на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы России. Отмечу, что протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года был подписан в Москве 23 декабря 2025 года. Документ направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией. Председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ перешло к Беларуси. Такое решение было принято на заседании МСПБ в Минске. Председателем совета избран начальник департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Беларуси Александр Клобук. В Минске 9-10 июля проходит 24-е заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности стран СНГ с участием руководителей надзорных органов в области промбезопасности Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Филиал Брестского областного краеведческого музея «Каменецкую башню» в первой половине этого года посетили более 10 тысяч туристов, сообщили в учреждении культуры. Главная достопримечательность Каменца, который в июле отметит свое 750-летие, пользуется популярностью у туристов. Так, в прошлом году ее посетили более 27 тысяч человек. Большинство из них приезжают из разных уголков Беларуси. Встречают здесь также гостей из России и других стран. Сегодня в башне размещен музей. Популярностью у туристов пользуется смотровая площадка на крыше, откуда открывается вид на город. На экскурсии подняться туда можно по внутренней лестнице, сохранившейся с 13-го столетия. Наверх ведут 22 каменные ступени. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гомеле плюс 18, в Витебске 16 выше 0, в Гродно, Могилеве и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: 40-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Я спрошу, ты какой будешь чай? Простой или с мятою? Дождливый холодный ноябрь. Игнорим в постели помятый мы. Скачаем по рейтингу фильм. Окажется, что неприкольный. И начнем убивать с тобой свою милость.

какой будешь чай, простой или с мятою. Дождливый холодный ноябрь, игнорим в постели помятый мы. Скачаем по рейтингу фильм, окажется, что неприкольный, и начнем убивать с тобой свою милость.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран. Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах в широком составе. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана, отметил президент Беларуси. Штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск 2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026» состоялись в России, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. В мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств в Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Проведение учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» запланировано в сентябре-октябре на полигонах Центрального военного округа России. В Витебске представители Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству с представителями местной власти обсудили вопросы, связанные с расширением регионального сотрудничества. Представители ШОС посетили дом-музей Марка Шагала, в котором для них была проведена экскурсия, а также Витебский областной дворец детей и молодежи, где ознакомились с возможностями для развития детей и взаимного культурного обмена. Июньская температура в Западной Европе достигла исторического максимума – 20,74 градуса Цельсия. Таким образом, побит рекорд годичной давности. Это более чем на 3 градуса Цельсия выше среднего показателя для июня за период с 1991 по 2020 годы. Таковы данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли. По словам представителя Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджес, июньская температура отражает значительные климатические изменения. Отмечаются все более интенсивные волны жары, потепление поверхности Мирового океана, а также увеличивающиеся риски для людей, экосистем и инфраструктуры по всей Европе и за ее пределами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле и Могилеве плюс 19, в Витебске 18 выше 0, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Альфа-радио. Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда долларов. Ставятся соответствующие задачи перед ведомствами двух стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ глава государства подписал 9 июля. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Академии наук Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Караник и Шавкат Аюпов. Церемония подписания состоялась 9 июля в присутствии лидеров двух государств в Минске. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. В числе ключевых областей – физика, биология и биотехнологии, химия и химические технологии, нанотехнологии, новые материалы, медицина, фармация, искусственный интеллект. В рамках подписанного соглашения предполагается также обмен опытом и научно-технической информацией в исследовательских целях. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 6 дней. Предлагаем окунуться в ретроспективу. Сегодня расскажем о ярких моментах фестиваля 2019 года. 28-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске прошел с 8 по 17 июля. К фестивалю изменилась главная сцена. Она приобрела геометрические формы, которые были в тренде. Для создания эффектного зрелища использовались подъемные механизмы, большие раздвижные полотна светодиодных экранов. На гала-концерте Александр Лукашенко вручил специальную награду президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» народной артистке Украины и Ингушетии Таисии Павалий. Артистка подчеркнула, что Витебский фестиваль стал для нее дорогой на большую сцену, и она всегда возвращается с большой радостью. В этот день на Аллее звезд появился ее именной Василек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 21, в Могилеве и Витебске плюс 19, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему количество онкологических заболеваний в мире стремительно растет, может ли послеродовая депрессия проявляться у мужчин и что такое эффект Фудзивары, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире может вырасти к 2050 году почти в два раза и достичь 35 миллионов, если страны не примут срочные меры по усилению профилактики, ранней диагностики и лечения. Об этом говорится в глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения. Основной причиной смертности среди всех онкологических заболеваний по-прежнему остается рак легких. При этом, согласно докладу, показатели выживаемости существенно различаются в зависимости от уровня доходов стран. Все большую роль играют рост ожирения, недостаточная физическая активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Затянувшиеся дожди и аномально прохладная для лета погода в Беларуси из-за эффекта Фудзивары могут отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями. Особенно внимательно к резким изменениям погоды стоит отнестись пациентам с проблемами сердца и сосудов. В такую погоду в основном жалуются на головную боль, слабость, сонливость, скачки артериального давления. Изменение погоды из-за суперциклона особенно остро ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, мигренью, хроническими болезнями суставов и повышенной метеочувствительностью. В такие периоды пациенты часто жалуются на головную боль, давление в области груди, слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Высокая влажность ухудшает теплоотдачу, из-за чего организм быстрее утомляется, а привычные нагрузки даются тяжелее. Чтобы снизить влияние непогоды, врачи советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не переутомляться. Послеродовая депрессия традиционно считается проблемой молодых матерей, однако специалисты предупреждают, с этим состоянием могут сталкиваться и отцы. При этом у мужчин расстройство часто проявляется иначе и значительно реже получает официальный диагноз. Эксперты отмечают, что после рождения ребенка мужчины также могут испытывать серьезные изменения в эмоциональном состоянии. По оценкам медиков, послеродовая депрессия затрагивает как минимум 1 из 10 отцов, однако большинство случаев остаются незамеченными. Период после рождения ребенка сопровождается у отцов снижением уровня тестостерона, повышением уровня эстрогена и кортизола. У женщин подобное состояние может проявляться в виде подавленного настроения, проблем со сном, чувства вины, сложностей с установлением связи с ребенком и ухудшения концентрации. Причины послеродовой депрессии до конца не изучены. Ученые связывают ее с сочетанием нескольких факторов, включая гормональные изменения и стресс. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь завершился. Глава белорусского государства Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом 8 июля. Совместная программа глав государств началась в этот же день со встречи в формате тет-а-тет. Официальная часть переговора президентов с участием делегаций состоялась 9 июля. Президенты договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран. Была подтверждена цель выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. По итогам переговоров был подписан целый ряд документов. Главный из них – декларация об установлении отношений стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Также была утверждена дорожная карта развития сотрудничества двух стран на 2026-2030 годы. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ номер 228, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства от 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешение на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Юрий Горлов. Он отметил, что ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане, которая позволит обеспечить рынок этой страны соответствующей продукцией. «Мы также можем выходить на рынки других государств Евразийского экономического союза», добавил Юрий Горлов. Кроме того, узбекская сторона изъявила желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взяла для этого в аренду ряд объектов. Альтернативные варианты инновации при ремонте дворовых территорий обсудили на семинаре-практикуме по организации текущего ремонта уличной дорожной сети в Гомеле. В общении с журналистами министр ЖКХ Геннадий Трубило сообщил, что в этом году по всей стране будет отремонтировано более 3500 дворовых территорий. Кроме традиционных методов и технологий, в сфере ЖКХ готовы рассматривать и рациональные предложения. Обозначено, что в отдельных местах есть целесообразность замены износившегося асфальтного покрытия на более долговечное, к примеру, плитку. В дальнейшем при необходимости ремонта она более удобна в монтаже. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 22, в Могилеве плюс 20, в Витебске плюс 19, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 21-23, в Гомеле плюс 22-24, в Бресте и Гродно 17-19 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

на войне и взяли курс на дальнейшее фрагментирование постсоветского пространства, которое рассматривали как поле для собственной экспансии. Вот. В этой связи Республика Беларусь с момента прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году, наоборот, подняла флаг реинтеграции, восстановления политико-экономического единства постсоветского пространства, пусть и на новых основаниях. То есть Минск является энтузиастом сотрудничества с государствами, входящими в Содружество независимых государств. Мы стояли у истоков создания этого объединения. Беларусь стояла у истоков создания Евразийского экономического союза, организации договора о коллективной безопасности, ну и лаборатория, как называют, союзной интеграции, передовая форма союзничества и сближения, это союзное государство Беларуси и России. В этой связи связи с Узбекистаном всегда были привлекательны для нашей страны. Но я бы хотел отметить, что и в Узбекистане, особенно с приходом на пост президента Шавката Мирамоновича Мирзиёева, стали очень внимательно, ответственно и заинтересованно относиться к развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. На сегодняшний день наш торговый оборот составляет по результатам 2025 года более 855 миллионов долларов. Этот показатель последние годы поступательно увеличивался. В этом году поставлена задача выйти на товарооборот 1 миллиард долларов США. Я считаю, что это вполне реализуемо. Вот не так давно в составе партийной делегации посещал Республику Таджикистан, ну и возвращался транзитом через Ташкент, имел возможность пообщаться с нашими дипломатами. Скажем так, картиной белорусско-узбекских связей в определенном смысле владею, и могу сказать, что динамика нашего торгово-экономического сотрудничества в текущем году и те результаты, которые мы ожидаем от этого визита, уже есть. Определенные положительные цифры позволяют прогнозировать достаточно уверенно, что планку 1 миллиард мы все-таки в 2026 году перешагнем. Это вчера прошел концерт мастеров культуры Узбекистана в Дворце Республики с достаточно большим интересом. Белорусская публика восприняла приезд узбекских исполнителей. Ну и я бы еще хотел отметить, что нас ведь связывают не только современные гуманитарные контакты. Давайте вспомним, что и, скажем так, один из отцов белорусского национального проекта Якуб Колос во время Великой Отечественной войны был вынужден эвакуироваться в Узбекистан, в Ташкент. Он впоследствии посвятил этой стране замечательное произведение Узбекистану. Оно так и называется. В Узбекистане есть сквер имени Якуба Колоса. Он примыкает к одноименной улице. И там установлен памятник нашему поэту. Вся эта память, скажем так, охраняется Республикой Узбекистан, является предметом гордости и внимания для дипломатов нашего посольства. Растут туристические потоки из Беларуси в Узбекистан. Я считаю, что каждый сознательный, конечно, гражданин нашей страны просто не может пройти мимо этого места. То есть у нас есть традиционно сложившиеся отношения. Это отношения и советского периода. Опять-таки, узбекские друзья очень благодарны Беларуси за то, что мы бережно сохраняем историческую память и о тех узбеках, воинах Красной Армии, которые участвовали в операции «Багратион» по освобождению нашей страны или в оборонительных боях в Беларуси в 1941 году, погибли в борьбе с нацизмом. Ну и, конечно, мы помним подвиг и доброту тех узбекских семей, которые принимали беженцев из Беларуси в эти годы. Все понимают необходимость сотрудничества, взаимодействия. Понятно, что есть национальные цели и у Узбекистана, и у Беларуси. У нас есть отношения с теми или иными мировыми акторами, да, которые регулируются сугубо собственными интересами. Но есть и общая повестка, и общие ценности, и общее мировоззрение. И опять-таки, та же Шанхайская организация сотрудничества, как платформа для взаимодействия и участия в ней, подчеркивает наличие общих
целей. И Беларусь, и Узбекистан выступают за справедливый многополярный мировой порядок. Тот мировой порядок, о котором мы много говорим в последние годы, и который, на мой взгляд, в муках, в страданиях, преодолевая колоссальное сопротивление бывших гегемонов, формируется на наших глазах.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Эффективность и результативность. Вот чего требует президент. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о новых кадровых решениях.
2: Две ключевых коннотации. Эффективность и результативность. Именно этого требует глава государства от своих назначенцев. Это вполне естественно. У нас есть документы среднесрочного стратегического планирования. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Там заданы конкретные параметры. И если мы желаем этих параметров достигнуть, с точки зрения роста внутреннего валового продукта, и с точки зрения модернизации наших производств, перехода к шестому технологическому укладу, роботизации, роста показателей агропромышленного комплекса, мы, конечно, должны эффективно трудиться и даже, возможно, на отдельных направлениях и в отдельных регионах предпринять не просто усилия, а сверхусилия для того, чтобы выйти вперед. К сожалению, у нас сейчас есть и негативные тенденции, есть отстающие в своем развитии регионы, где необходимо преломить те отрицательные явления, которые наблюдаются на настоящем этапе. В этой связи назначаются новые руководители, то есть это кадровая политика. Это не значит, что предыдущие руководители не справлялись или там есть к ним какие-то претензии. Это не так. Просто-напросто для того, чтобы решить поставленные сверхзадачи, нужны, наверное, другие компетенций, и нужно попробовать поработать с другими кадрами. Это та работа, которую проводит ежечасно администрация президента Республики Беларусь, подчиняясь воле главе государства, подбирает, на взгляд уполномоченных лиц, более эффективные фигуры, которые способны реализовать задачи, поставленные главой государства. Ну, вот возьмите город Минск, опять-таки. Разве есть какие-то претензии к предыдущему помощнику? Нет. Он назначен на ответственную должность, комитет государственного контроля, где будет курировать Могилевскую область, где дела складываются не так уж просто. И там необходим государственный контроль. А на эту должность помощника по городу Минску пришел бывший заместитель председателя комитета государственной безопасности, который как раз-таки и курировал Минскую область, который хорошо знает экономическую проблематику, правоохранительную проблематику в сфере защиты экономических интересов. Глава государства, собственно говоря, представляя новых руководителей, каждому из них давал характеристики по предыдущему месту работы и ставил задачи. Вот эти задачи должны быть выполнены. Мы не будем забывать, что помимо экономики, хотя президент неоднократно говорил, что наша политика – это экономика, он прекрасно понимает важность экономического базиса и вообще экономики для атмосферы в обществе, самоощущения человека. Очевидно, что если у гражданина есть работа, есть достойный доход, вокруг него создана безопасная, комфортная среда, позволяющая реализовать свои устремления и развиваться, то этот человек с большой долей вероятности, хотя не всегда, будет доволен происходящими событиями, будет разделять цели государственной политики, и это гражданин ответственный. Вот. Вместе с тем, нельзя забывать о политических вопросах. Вопросы идеологии, пропаганды, контрпропаганды. С учетом того, что вокруг нас бушует и настоящая война, и не прекращается информационная война. Вот с момента обретения Беларуси независимости против нас ведут информационную войну. Потому что есть желание Республику Беларусь в качестве одной из клеток на этой большой шахматной доске захватить, поставить здесь свою политическую пешку. Мы это прекрасно понимаем. И пока сохраняется противоборство в мире, а мы не видим на сегодняшний день оснований говорить о том, что есть какие-то сигналы, позволяющие нам предположить, что это противоборство сменится, допустим, конструктивным сотрудничеством. Увы, нет. Межцивилизационное противоборство сохраняется. Миропорядок многополярный, как я уже сказал, рождается в муках и крови. Наша задача вот избежать пагубных последствий для Республики Беларусь, с одной стороны, с другой стороны, не допустить, чтобы кто-то из сильных мира сего здесь поставил свою пешку. У нас есть колоссальное, скажем так, историческое преимущество перед нашими предками. В 1921 году, когда Беларусь отрезали по-живому, никто из наших предков на это повлиять никак не мог. Делегацию Белорусской Советской Социалистической Республики даже не пустили на переговоры. Вот. Сейчас у нас есть свое государство. Оно имеет определенные инструменты. Да, это не Китай, не США, это не сверхдержава. Вместе с тем мы сильное региональное государство, которое может влиять на происходящее событие и вырабатывать меры реагирования сообразно вызовам времени.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Саммит НАТО показал, что мир не приблизился к миру, а откатился назад.
2: Какое-то время назад, в прошлом году, мы с вами после встречи Путина и Трампа на Аляске, в Анкоридже, говорили о том, что мир сделал шаг назад от Третьей мировой войны. От пропасти под названием Третья мировая война. Я бы сказал, что за прошедший год ситуация вернулась на круги своя. То есть этот шаг назад отыгран и сменился шагом вперед. То есть мы снова уже совсем недалеко от пропасти. Сильные мира сего не то, что на сегодняшний день не хотят договариваться на компромиссных основаниях о будущем человечества, однако снова в умах западной верхушки витает идея нанесения поражения России. Судя по всему, на какой-то период времени, если можно говорить о том, что могут быть устойчивые позиции или устойчивые взгляды у президента США, потому что волатильность достаточно высокая, судя по всему, удалось убедить в этом и Трампа. Я знаю, что лоббисты Украины, а вернее, будет сказать, лоббисты войны, та самая партия войны, о которой говорил президент, они в последние месяцы предпринимали серьезные усилия для убеждения финансовых и политических кругов Запада в возможности переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины и все же нанести России стратегическое поражение за счет применения дистанционных боевых средств. Mm-hmm. А именно, значит, беспилотники дальнобойные и дальнобойные ракеты. То есть нанесение ударов по целям в глубине территории Российской Федерации и в первую очередь уничтожение топливной инфраструктуры с целью вызвать паралич экономики, социальное раздражение, вбрасываются различные теории о номенклатурном перевороте в России и так далее. В этой связи картинка на Западе рисуется такая, будто бы Россия уже, значит, одной ногой стоит в могиле. Ну, я прямо скажу, что это не соответствует действительности. Mm-hmm. Россия переживает определенные сложности, с одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, с момента, когда украинская сторона выдвинула нашей стране некие претензии, абсолютно необоснованные, а потом заявила о том, что мы пошли им навстречу в выполнении этих претензий, тоже абсолютно необоснованно. Потому что все это время человек, который мог отдать какие-то указания, находился, я имею в виду главу государства, находился в длительной командировке. Он, в принципе, проигнорировал эти угрозы со стороны Киева и отправился по заранее проработанному маршруту Россия, Китай, Индонезия, Мьянма. Вернулся в нашу страну 3 июля. Глава государства. И что важно для Республики Беларусь, для наших национальных интересов, во-первых, мы союзники Российской Федерации, мы очень сильно связаны между собой. Во-вторых, мы видим, что в рамках вот этого плана есть определенное стремление вовлечь в войну и нашу страну, чему мы категорически противимся. Вот это действительно опасно, это нужно принимать во внимание, и нужно предпринимать меры различные. Они, кстати, предпринимаются, я спешу наших слушателей успокоить, спокойно, без лишнего алармизма, паники и каких-то, значит, агрессивных заявлений, предпринимаются меры по укреплению обороноспособности. Это с одной стороны. С другой стороны, политика, дипломатические решения мы ищем и находим. Я бы обратил внимание в том числе, что по итогам визита президента в Китай были озвучены не только экономические договоренности. Очень недвусмысленно из уст Си Цзиньпина прозвучала фраза о том, что Китайская Народная Республика всецело поддерживает Республику Беларусь в стремлении защитить независимость, суверенитет и государственные интересы, территориальную целостность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом президент Беларуси заявил накануне по итогам переговоров с президентом Узбекистана. С учетом строительства в Узбекистане АЭС готова делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано, сказал глава государства. Он также заявил о готовности к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. Отмечу, в Узбекистане реализуется масштабный проект по созданию первой в стране атомной электростанции в Джизакской области. Строительство стартовало в июне этого года. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Индии и Шри-Ланке Михаил Косько встретился с министром портов и гражданской авиации Шри-Ланки. На встрече обсуждались вопросы развития авиасообщения между двумя странами, в частности, перенос регулярного рейса из Маталы в Коломбо. Стороны согласились, что это решение сыграет значимую роль в дальнейшей популяризации ланкийского направления среди граждан Беларуси с учетом введения бесплатных виз, а также упростит передвижение для граждан Шри-Ланки, получающих образование и ведущих бизнес в Беларуси. До конца этого года Минский тракторный завод планирует поставить в Узбекистан не менее 2000 тракторокомплектов в рамках совместного проекта. Об этом рассказал заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ предприятия МТЗ. Минский тракторный завод реализует в Узбекистане крупный кооперационный проект. В городе Нурафшан организовано сборочное производство по выпуску тракторов в Беларусь. Производственный потенциал компании составляет при односменном режиме работы более 3000 единиц в год. Чтобы узбекская компания получала государственную субсидию в размере 15%, разработана дорожная карта, предусматривающая уровень локализации производства в размере 30%. Фестиваль живой музыки «Классика Лайв» состоится в Центральном ботаническом саду Нан-Беларуси 11 и 12 июля. Начало в 10 часов. Это возможность насладиться медитативной музыкой и классическими произведениями в естественном окружении природы. С 12 часов в программе гостей ожидают живые выступления, а главной жемчужиной фестиваля станет роскошный белый рояль, установленный на центральной лужайке. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Бресте плюс 17, в Минске 19 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 22. Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ток-шоу «Будни». Паскриптум. 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский заявил, что у США нет сил переломить ситуацию в Иране.
3: Сначала были нарушения уже оговоренных правил прохода судов через Ормузский пролив. Иран в этом плане ведет себя очень принципиально. Нарушения сразу же жесткие, действия по пресечению этих нарушений. Ну, а затем последовали американские удары, которые не остались без ответа. Опять-таки, и здесь иранское руководство ведет себя весьма принципиально. Агрессия – ответ. То есть мы это видим, и мы видим, что у Ирана есть возможности это делать, и Иран абсолютно не боится этих гегемонистских сил, неоднократно наносил им огневое поражение и продолжит это делать. Поэтому я думаю, что, конечно, в ситуации с Ираном все же Соединенные Штаты Америки будут идти на ограниченную эскалацию. Сил на сегодняшний день, особенно в преддверии предстоящих выборов в Конгресс США, как-то переломить ситуацию в Иране у них нет. Все, что они могли, они уже попробовали. Они пробовали эту страну сравнять с землей, как угрожали. Они убили руководителей государства. Это ничего не изменило. Пожалуй, только ухудшило ситуацию для Соединенных Штатов. Потому что на протяжении десятилетий модель политического ислама, выстроенная аятолой Али Хамини, значит, готовилась к противостоянию с Западом. Они понимали, что ничего хорошего оттуда ждать не приходится. Вот, в принципе, на сегодняшний день эта подготовка дает о себе знать. Иран обладает высокой государственной функциональностью и обороноспособностью. Я бы еще отметил, что мы в данном случае традиционно выступаем за компромиссное мирное урегулирование всех конфликтов, существующих на сегодняшний день на планете, но вместе с тем не отказываемся от поддержки наших союзников. Вот церемония прощания была с духовным лидером Ирана, вероломно убитым аятолой Хамини. И в этой связи был направлен главой государства для участия в данной церемонии председатель Палаты представителей нашей страны Игорь Петрович Сергиенко, один из высших должностных лиц. Он провел там достаточно конструктивные переговоры со своим иранским коллегой Галибафом. Было заявлено о безоговорочной поддержке Республики Беларусь, усилий Ирана по защите суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Samsung нашла способ уменьшить складку экрана и представлен луноход Pegasus. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Главной особенностью новинки стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После активации она быстро охлаждается и позволяет прикладывать устройство к шее, запястьям и другим участкам тела для более эффективного снижения температуры, чем при обычном обдуве воздуха. Вместо стандартных режимов мощности Rockbit использует плавную регулировку с выбором одного из 100 уровней скорости. Текущие настройки и заряд аккумулятора отображаются на встроенном цифровом LED-дисплее. Встроенная батарея емкостью 3000 мАч заряжается через USB-C. По данным производителя, время автономной работы может достигать 10 часов в зависимости от выбранной мощности. Также вентилятор оснащен встроенным фонариком с 3 уровнями яркости и аварийным режимом SOS, который может пригодиться во время путешествий и отдыха на природе. Samsung готовит к выпуску новый складной смартфон линейки Fold, который дополнит линейку устройств этого года. Как сообщают корейские источники, модель получит стекло, которое более чем на 30% превышает показатель толщины Galaxy Z Fold 8. Samsung в последние годы пересматривает подход к толщине защитного стекла складных экранов. Если ранее компания стремилась сделать UTG максимально тонким, то теперь ставка делается на повышение прочности. Более толстое стекло помогает уменьшить заметность складки на экране и улучшает устойчивость дисплея к внешним воздействиям. При этом слишком тонкие панели хоть и лучше переносят многократное сгибание, но сильнее подвержены появлению складок и повреждениям при ударах. НАСА ускоряет планы по созданию постоянного поселения в районе Южного полюса Луны. Одним из решений станет лунный вездеход «Пегасус». Аппарат сможет работать как в ручном режиме с участием астронавта, так и автономно или под дистанционным управлением с Земли. Его задачей станет передвижение по сложному рельефу Южного полюса, где планируется поиск водяного льда в постоянно затененных кратерах. По данным разработчиков, система терморегуляции позволит машине выдерживать экстремальные перепады температур от примерно минус 246 градусов в тени до плюс 121 на освещенных участках. Пегасус опирается на многолетний опыт полетов, накопленный в ходе миссий марсоходов класса Explorer, предыдущих миссий и обширных испытаний на автономность и мобильность. Пегасус сможет работать как минимум год и преодолеть огромные расстояния. НАСА требует, чтобы аппарат был готов к запуску к ноябрю следующего года, после чего его планируется доставить на Луну. Тамара Молостова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников союзного государства от 24 января 2006 года. Расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории России. В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совета министров о конгрессной и выставочной деятельности подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, к национальным выставкам отнесены не только выставки с участием или приуроченные к визиту президента Беларуси, премьер-министра Беларуси, его заместителей, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей государственных органов и организаций, подчиненных правительству. Академии наук Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций – Владимир Караник и Шавкат Аюпов. Церемония подписания состоялась накануне в присутствии лидеров двух государств в Минске. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. В числе ключевых областей – физика, биология, биотехнологии, химия и химические технологии, нанотехнологии, новые материалы, медицина, информация и искусственный интеллект. В рамках подписанного соглашения предполагается также обмен опытом и научно-технической информацией в исследовательских целях. Свислоч 15 августа вновь превратится в настоящую столицу хлеба. Гостей ждет насыщенная программа. Так состоится конкурс непрофессиональных пекарей и любителей «Матулин каравай», спортивно-развлекательная эстафета «Батькова миля», зрелищное трактор-шоу. На празднике будут работать зона отдыха «Хуторок по-господарску», где можно будет перевести дух и проникнуться деревенским колоритом. Площадка «Господыня», посвященная году белорусской женщины, новая площадка в городском парке будет посвящена лесу. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 17, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 21, в Гомеле 22 тепла. Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему количество онкологических заболеваний в мире стремительно растет, может ли послеродовая депрессия проявляться у мужчин и что такое эффект Фудзивары, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире может вырасти к 2050 году почти в два раза и достичь 35 миллионов, если страны не примут срочные меры по усилению профилактики, ранней диагностики и лечения. Об этом говорится в глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения. Основной причиной смертности среди всех онкологических заболеваний по-прежнему остается рак легких. При этом, согласно докладу, показатели выживаемости существенно различаются в зависимости от уровня доходов стран. Все большую роль играют рост ожирения, недостаточная физическая активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Затянувшиеся дожди и аномально прохладная для лета погода в Беларуси из-за эффекта Фудзивары могут отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями. Особенно внимательно к резким изменениям погоды стоит отнестись пациентам с проблемами сердца и сосудов. В такую погоду в основном жалуются на головную боль, слабость, сонливость, скачки артериального давления. Изменения погоды из-за суперциклона особенно остро ощущают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, мигренью, хроническими болезнями суставов и повышенной метеочувствительностью. В такие периоды пациенты часто жалуются на головную боль, давление в области груди, слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Высокая влажность ухудшает теплоотдачу, из-за чего организм быстрее утомляется, а привычные нагрузки даются тяжелее. Чтобы снизить влияние непогоды, врачи советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не переутомляться. Послеродовая депрессия традиционно считается проблемой молодых матерей, однако специалисты предупреждают, с этим состоянием могут сталкиваться и отцы. При этом у мужчин расстройство часто проявляется иначе и значительно реже получает официальный диагноз. Эксперты отмечают, что после рождения ребенка мужчины также могут испытывать серьезные изменения в эмоциональном состоянии. По оценкам медиков, послеродовая депрессия затрагивает как минимум 1 из 10 отцов, однако большинство случаев остаются незамеченными. Период после рождения ребенка сопровождается у отцов снижением уровня тестостерона, повышением уровня эстрогена и кортизола. У женщин подобное состояние может проявляться в виде подавленного настроения, проблем со сном, чувства вины, сложностей с установлением связи с ребенком и ухудшения концентрации. Причины послеродовой депрессии до конца не изучены. Ученые связывают ее с сочетанием нескольких факторов, включая гормональные изменения и стресс. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Беларусь предлагает содействие в развитии аграрного комплекса Узбекистана через совместные проекты. Об этом президент Беларуси заявил накануне по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стороне всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты. И в Узбекистане, о чем договорились накануне в Беларуси, сказал глава государства. Он отметил, что сфера сельского хозяйства находится в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества. За прошлый год в сравнении с 2024 показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза, заявил Александр Лукашенко. Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития цифровых финансовых инфраструктур государств-членов ЕАЭС подписан в Бишкеке. Подписание документа состоялось по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств-членов Евразийского экономического союза. На заседании представители Центробанков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, вопросы денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, а также регулирование и перспективы развития искусственного интеллекта на финансовых рынках. До конца этого года Минский тракторный завод планирует поставить в Узбекистан не менее 2000 тракторокомплектов в рамках совместного проекта. Об этом рассказал заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ. Напомню, Минский тракторный завод реализует в Узбекистане крупный кооперационный проект. В городе Нурафшан организовано сборочное производство по выпуску тракторов в Беларусь. Производственный потенциал компании составляет при односменном режиме работы более 3000 единиц в год. И в завершении выпуска правоохранители Могилевской области обеспечат безопасность участников и гостей международного фестиваля «Александрия собирает друзей», который состоится в эти выходные, сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Правоохранители напоминают, что следует быть готовыми к досмотру, включая проверку вещей. В местах массового скопления людей запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и пиротехнику. Нельзя приносить муляжи или имитаторы опасных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещен пронос алкоголя в стеклянной или металлической таре. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 17, в Минске плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 21. Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Samsung нашла способ уменьшить складку экрана и представлен луноход Pegasus. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Rockbit представила портативный вентилятор Vingo. Главной особенностью новинки стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После активации она быстро охлаждается и позволяет прикладывать устройство к шее, запястьям и другим участкам тела для более эффективного снижения температуры, чем при обычном обдуве воздухом. Вместо стандартных режимов мощности Rockbit использует плавную регулировку с выбором одного из 100 уровней скорости. Текущие настройки и заряд аккумулятора отображаются на встроенном цифровом LED-дисплее. Встроенная батарея емкостью 3000 мАч заряжается через USB-C. По данным производителя, время автономной работы может достигать 10 часов в зависимости от выбранной мощности. Также вентилятор оснащен встроенным фонариком с 3 уровнями яркости и аварийным режимом SOS, который может пригодиться во время путешествий и отдыха на природе. Samsung готовит к выпуску новый складной смартфон линейки Fold, который дополнит линейку устройств этого года. Как сообщают корейские источники, модель получит стекло, которое более чем на 30% превышает показатель толщины Galaxy Z Fold 8. Samsung в последние годы пересматривает подход к толщине защитного стекла складных экранов. Если ранее компания стремилась сделать UTG максимально тонким, то теперь ставка делается на повышение прочности. Более толстое стекло помогает уменьшить заметность складки на экране и улучшает устойчивость дисплея к внешним воздействиям. При этом слишком тонкие панели хоть и лучше переносят многократное сгибание, но сильнее подвержены появлению складок и повреждениям при ударах. НАСА ускоряет планы по созданию постоянного поселения в районе Южного полюса Луны. Одним из решений станет лунный вездеход «Пегасус». Аппарат сможет работать как в ручном режиме с участием астронавта, так и автономно или под дистанционным управлением с Земли. Его задачей станет передвижение по сложному рельефу Южного полюса, где планируется поиск водяного льда в постоянно затененных кратерах. По данным разработчиков, система терморегуляции позволит машине выдерживать экстремальные перепады температур от примерно минус 246 градусов в тени до плюс 121 на освещенных участках. Пегасус опирается на многолетний опыт полетов, накопленный в ходе миссий марсоходов класса Explorer, предыдущих миссий и обширных испытаний на автономность и мобильность. Пегасус сможет работать как минимум год и преодолеть огромные расстояния. НАСА требует, чтобы аппарат был готов к запуску к ноябрю следующего года, после чего его планируется доставить на Луну. Тамара Молостова, служба новостей Альфа Радио. Disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Как преображаются дороги Беларуси? Строительство нового путепровода, который свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжи, продолжается. И сеть зарядных станций Butterfly совместно с белорусским производителем Stream установит по всей стране 150 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В стране подвели промежуточные итоги дорожного сезона. За январь-май отремонтировали 370 километров республиканских трасс. Но главное, впереди четырехполосная дорога до Нарочи, бетонная трасса под Речицей и очередная песня под колесами, да, как при въезде в Беловежскую пущу. В этом году дорожники планируют обновить более 1000 километров покрытия. Но ремонт — это не только свежий асфальт. В комплекс работ входят укрепление обочин, нанесение разметки, замена знаков и ограждений. Сейчас в Беларуси в разгаре сразу несколько масштабных реконструкций. Трасса М-10 Речица-Калинковичи. Здесь вместо старого асфальта появится бетонное покрытие и современная инфраструктура. Трасса Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь. После реконструкции этот участок станет четырехполосным и получит первую техническую категорию, высшую для автомобильных дорог. Работы завершатся в ноябре будущего года. Строительство нового путепровода, который свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжи, продолжается. Из-за этого водителям придется временно забыть о проезде по одному из участков. С 11 июня по 1 октября этого года будет полностью закрыто движение транспорта на улице Ратомской от перекрестка с улицы Тимирязева до улицы Камайской. Ограничения уже введены и снимут их только 1 октября. Сейчас на этом месте Т-образный перекресток, а после всех работ он станет крестообразным. Для этого каждое направление по улице Тимирязева будут перекрывать поэтапно. Более того, ось самой дороги сместят ближе к проспекту Победителей. Объехать закрытый участок Ратомской можно будет по соседней улице Камайской. И в завершении выпуска: сеть зарядных станций Butterfly совместно с белорусским производителем Stream установит по всей стране 150 новых зарядных станций для электромобилей. Такое решение объясняют стремительным расширением рынка электромобилей. По данным дилеров, за последний квартал особенно сильно вырос спрос на модели с разъемом CCS2, к примеру, Geely и Dongfeng. Тенденция актуальна не только для Минска, но и для регионов. На этом фоне оператор решил увеличить количество CCS-коннекторов. Так появятся новые станции мощностью 80, 120 и 160 киловатт. Одни получат по 3 коннектора, другие по 4. Запуск первых станций ожидается уже в июне-июле этого года. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

of the groove.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: В союзном государстве могут упростить получение разрешения на проживание. Соответствующий указ подписал глава государства. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Индией о взаимной защите секретной информации. Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики. Правительством обновлены правила организации выставок.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Белоруссией и Индией о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. Расширяется также перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации. На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
0: Ситуация в мире.
2: В отделении ООН в Женеве состоялось специальное мероприятие «Универсальность и неделимость прав человека для всех», организованное постоянными представительствами Беларуси и России для обсуждения совместного белорусско-российского доклада о нарушениях прав человека в отдельных странах. Доклад вызвал большой интерес на специализирующейся на правах человека женевской площадке. Состоялся заинтересованный обмен мнениями между докладчиками, представителями дипломатического корпуса, экспертного сообщества и неправительственных организаций в отношении наилучшего использования представленных материалов для улучшения взаимодействия по правам человека в многосторонних и двусторонних форматах сотрудничества, рассказали в МИД. Доклад представили начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко и директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Ирина Величко подчеркнула нацеленность доклада на обеспечение универсальности и справедливого баланса в рассмотрении прав человека во всех странах мира и его полезность для правозащитных органов ООН, большинство из которых работают в Женеве, а также для государств и других заинтересованных в повышении качества диалога по правам человека.
0: Это важно.
2: В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совета министров о конгрессной и выставочной деятельности подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разработан в целях правового урегулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах. Постановлением утверждено положение о порядке организации национальных выставок в иностранных государствах. В документе актуализированы подходы к организации выставок, определенные постановлением Совета министров от 23 апреля 2012 года. В связи с необходимостью приведения в соответствии с указами президента Беларуси и с учетом практики применения. В частности, к национальным выставкам отнесены не только выставки с участием или приуроченные к визиту президента Беларуси, премьер-министра Беларуси, его заместителей, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей государственных органов и организаций, подчиненных правительству. Также утверждено положение о конгрессной и выставочной деятельности в Беларуси. В нем определяется понятийный аппарат в сфере конгрессной и выставочной деятельности, закрепляется статус Белорусской торгово-промышленной палаты как координатора этой деятельности и определяются ее функции. Устанавливается порядок подготовки и утверждения правительством календаря ключевых мероприятий и оценки их результатов. Устанавливается порядок формирования и ведения Белорусской торгово-промышленной палатой календаря иных мероприятий в этой сфере. Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов. Также председатель Совета Республики провела встречу с трудовым коллективом БелАЭС. Главные темы открытого диалога – стратегические перспективы развития отечественной атомной энергетики, продолжение белорусско-российского сотрудничества и планы по строительству третьего энергоблока. Отмечу, за время ее работы уже сгенерировано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти. Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития цифровых финансовых инфраструктур государств, членов ЕАЭС, подписан сегодня в Бишкеке. Подписание документа состоялось по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств, членов Евразийского экономического союза. На заседании представители Центробанков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, вопросы денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, а также регулирование и перспективы развития искусственного интеллекта на финансовых рынках. В заседании принял участие первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров. Уже завтра состоится республиканский праздник Купалья или Александрия собирает друзей. Он пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. В этом году праздник начнется с открытия выставки народного творчества под покровом Купальской Берегини. Своих берегинь представят все районы Могилевской области. Мастера из каждого региона самостоятельно разрабатывают и изготавливают уникальные образы, которые отражают местный колорит и творческое видение древнего мифологического персонажа. На главной концертной площадке республиканского праздника пройдет гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». Отмечу, республиканский праздник Купалья в Шкловском районе ежегодно становится одним из самых ярких культурных событий страны и собирает десятки тысяч гостей. Напомню, первый масштабный фестиваль состоялся в 2010 году. Сегодня мост, рядом с которым проходит фестиваль, соединяет два района и две области Беларуси. Шкловский на Могилевщине и Оршанский на Витебщине. Он связывает городской поселок Копыси и Александрию, малую родину президента страны. Купалье в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси.
0: Мнение эксперта.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин объяснил, почему важно сохранять славянские традиции и как республиканский праздник Купалье или Александрия собирает друзей и подобные фестивали укрепляют международные связи и подчеркивают миролюбие Беларуси.
1: В принципе, вот эти традиции, новые традиции белорусской государственности, которые у нас появились, это и дожинки, и славянский базар, это дни белорусской письменности, совсем скоро, кстати, будет уже буквально тут 2 месяца, даже меньше, чем 2 месяца осталось. И, конечно же, Александрия – это вот как раз и есть укоренение белорусской государственности. Это очень важно. Государственность – это не только армия, это не только валюта, флаг, гимн, герб, политика, но это вот символы, это ритуалы, это церемониал, то, что нацию объединяет. У нас свои традиции, и это очень важно. Это подчеркивает нашу самобытность, народность, белорусскость. Белорусскость, не надо этот термин забывать. Mm-hmm. Но сейчас, в этот период, нарастающей военно-политической эскалации, порой даже угроз, шантажа, который мы слышим в адрес нашей страны, это символ миролюбия, спокойствия, уверенности государства в том, что нам удастся сохранить мир на своей земле. Принципиальнейший момент. То есть значение этого праздника, оно с точки зрения политической, именно в этих условиях еще более возрастает.
2: Таковы основные.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин подчеркнул, что Польша тратит бешеные деньги на дроны вместо того, чтобы решать внутренние проблемы.
2: С одной стороны, то, что ставка на дроны делается, это правильно. Я внимательно следил за саммитом НАТО. Там они новые программы презентовали. В общем-то, правильно, что дроны нужно, если это заботиться об обороне. Мы видим тенденции общемировые. Одно время, кстати говоря, НАТО пытались игнорировать результаты, которые дают боевые действия на Украине. Говорили, ну, это, знаете, отсталые армии России и Украины. Это вот они там, все уже, все эти оценки закончились. Особенно после того, как Иран дронами показал, насколько можно менять стратегическую ситуацию военную. Уже американцы 2 полигона строят, на которых будут отрабатывать вот эти новшества тактические, технические, которые проявились в ходе украинского конфликта. Ну и поляки это делают. Другое дело масштаб. Если многие члены НАТО разумно отказываются тратить излишние средства, ну та же Испания, как на нее ополчился Трамп. Правда, по другой причине. То, что они базы свои не предоставили в ходе войны в Иране.
3: Но тем не менее, да.
2: Албания, например, стоит вопрос, проводить ли следующий саммит. Американцы подняли этот вопрос в Тиране, столице Албании. Почему они не хотят? Потому что Албания не тратит такого объема средств на оборону, на военные расходы. Так, ну зачем? Я был много раз в Албании. Я хочу вам сказать, что ну не та эта страна, у нее есть куда деньги тратить, так, кроме того, чтобы тратить их на военку. И нет у нее таких угроз для того, чтобы это все тратить. Там дороги нужно делать. Ну много чего в Албании.
3: Есть куда, слушайте, есть куда.
2: Конечно,
3: вкладывать,
2: да, как и всем другим странам. То же самое и Польша. Более того, польские избиратели требуют от польских политиков, чтобы эти деньги рационально расходовались. Ну куда? Ну, традиционная больная проблема Польши – это поддержка фермеров. Надо? Надо. Да, поляки за последнее время, дадим им должность, создали неплохую там дорожную инфраструктуру, вообще, в принципе, инфраструктуру. Но опыт Германии показывает, что она быстро приходит в износ. Сейчас вот жара последняя, что показала. 11 автобанов магистральных встали просто. И сейчас огромные средства затрачиваются на их починку. А почему это произошло? Не только из-за жары. Уже давно в немецкой прессе много-много лет шла речь о том, что федеральное правительство не уделяет внимания именно инфраструктуре, которая пришла в негодность. У поляков, извините меня, я думаю, многие подтвердят мои слова, зачастую поезда вовремя не ходят. Им надо вот с этим заниматься. Им нужно не почивать на лаврах, дескать, да, быстрый был рывок экономики, во многом, кстати, благодаря Германии они сделали, и вот все, будут почивать на лаврах. Нет, ребята, у вас будут проблемы, которые обусловлены, с одной стороны, общими проблемами в Европейском Союзе, а с другой, ну, вы будьте дальновидными. То, что вы закрыли восточную границу, пусть не полностью по требованию ваших же людей, но это серьезно подрывает бизнес. Два воеводства, вы что, их вычеркнете, Подляское и Люблинское? А как они могут нормально развиваться в тех условиях, которых вы для них создали? В условиях блокады, которую вы пытаетесь вести в Калининградской области, это еще как минимум 2-3 воеводства, завязанные на этот регион. Вот чем надо полякам заниматься, а не заниматься бряцанием оружия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин объяснил, почему важно сохранять славянские традиции и как республиканский праздник Александрия собирает друзей и подобные фестивали укрепляют международные связи и подчеркивают миролюбие Беларуси.
2: В принципе, вот эти традиции, новые традиции белорусской государственности, которые у нас появились, это и дожинки, и славянский базар, это дни белорусской письменности. Совсем скоро, кстати, будет уже буквально тут 2 месяца, даже меньше, чем 2 месяца осталось. И, конечно же, Александрия, это вот как раз и есть укоренение белорусской государственности. Вот это очень важно. Потому что государственность – это не только армия, это не только валюта, флаг, гимн, герб, политика, но это вот символы. Это ритуалы, это церемониал, то, что нацию объединяет. Приведу пример, допустим, в спорте. Вот принимал президент, руководитель Национального олимпийского комитета. А вот Бельгия, сборная, выиграла у сборной США по футболу. Грандиозный скандал, который вляпался там Трамп с этой красной карточкой. Ну, не будем сейчас об этом, да? Все следят. Но Бельгию, как нацию, сейчас практически ничего не объединяет, кроме сборной Бельгии по футболу. Фламандец ты, выходец из Валонии, да, франкоязычный или немецкоязычный, не играет роли. Все радуются победе сборной Бельгии по футболу. Это символ, да, это традиция, да. У нас свои традиции. И это очень важно. Это подчеркивает нашу самобытность, народность, белорусскость. Белорусскость, не надо этот термин забывать. Но сейчас, в этот период, нарастающей военно-политической эскалации, порой даже угроз, шантажа, который мы слышим в адрес нашей страны, это символ миролюбия, спокойствия, уверенности государства в том, что нам удастся сохранить мир на своей земле. Принципиальнейший момент. То есть значение этого праздника, оно с точки зрения политической, именно в этих условиях еще более возрастает.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45. Альфа-радио. Слушай свое. Беларусь.

Беларусь продолжит выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Об этом президент Беларуси заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубрёнок», сказал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с Узбекистаном в области образования уделяется приоритетное внимание. Планируется, что третий энергоблок белорусской АЭС будет схож по проекту с первыми двумя. Об этом журналистам рассказал генеральный директор станции Сергей Бобович во время посещения станции председателем Совета Республики Натальей Качановой. Сергей Бобович рассказал, что сейчас на станции работает примерно 2750 человек. Основные цеха – реакторный, турбинный, цех централизованного ремонта. На них работают в основном представители Беларуси. Мы укомплектованы персоналом. Самое важное, что мы двигаемся вперед. Наш учебно-тренировочный центр постоянно работает с персоналом, чтобы повышать уровень их квалификации, подчеркнул гендиректор. В столице состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой руководство представило отчет о проделанной работе за прошедшие 12 месяцев. На пост председателя Федерации хоккея Беларуси единогласным решением был переизбран Александр Богданович, который занимает эту должность с октября 2021 года. Руководить Федерацией хоккея Беларуси олимпийский чемпион в гребле на каноэ будет до 2030 года. Электронной очередью для подачи документов в вузы уже воспользовались более 18 тысяч абитуриентов. Как рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов, количество мест на каждый день строго ограничено. Их число определяет не РИКС, а сами вузы. Институт только предоставляет платформу-агрегатор. Руководитель напомнил, что живая очередь по-прежнему актуальна, хотя электронная помогает сэкономить часы ожидания. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске, Витебске и Бресте плюс 19, в Могилеве и Гомеле плюс 22. Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю тебе в эфире Альфа-Радио, и, конечно же, говорю это любителям музыки, классного настроения и, конечно же, самых известных, популярных мировых хитов. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа самых ярких музыкальных новинок и не только звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса. Итак, Мик Джаггер выразил осторожный интерес к экранизации эпической истории The Rolling Stones, отвечая на вопрос о возможном биографическом фильме. В интервью одному авторитетному изданию фронтмен коллектива не исключил такой возможности. «Да, меня это интересует», — сказал Джаггер, отвечая на вопрос, привлекла бы его идея экранизации. Он быстро отметил сложности, связанные с сокращением 60-летней истории группы, заметив, что большинство биографических фильмов фокусируются на узком промежутке времени. Есть много способов снять биографический фильм, поэтому чаще всего, когда вы снимаете фильм, биографию, вы показываете небольшой фрагмент жизни человека, который обрамлен другими событиями. Джаггер привел в качестве примеров недавнее исследование. Он выделил биографический фильм о Бобби Дилане, совершенно неизвестное, который рассказывает о ранних годах Дилана в Нью-Йорке и его противоречивом переходе к электронной музыке. Он также упомянул свое участие в качестве продюсера в фильме 2014 года. Когда Джаггера спросили, на каком периоде творчества The Rolling Stones он хотел бы сосредоточиться, он признал сложность вопроса. Я не знаю, на каком именно этапе, потому что это очень долгий период. Эти комментарии стали самым активным ответом Джаггера на давние слухи о биографическом фильме о Rolling Stones. Хотя группа и ранее сопротивлялась полной биографической экранизации, опыт Джаггера в продюсировании фильма, конечно же, дает ему уникальное понимание этого процесса. Учитывая, что Rolling Stones до сих пор активно гастролирует и выпускает музыку, любой биографический фильм столкнется с проблемой передачи их хаотичной истории. Пока неизвестно, будет ли это единый фильм или все-таки многосерийная сага. В общем, интрига вокруг Джаггера говорит о том, что эта идея больше не исключена. С новостями, собственно говоря, на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: горячих хитов недели.
1: 18-я позиция The Door, Teddy Swims. Teddy Swims, американский исполнитель и автор, выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы в 2019 году на YouTube. Заработал первую известность и смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпускает свой дебютный сингл и отправляется в первый тур. The Door, Teddy Swims, 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция. Апотек Розе и Бруно Марс. Питер Джин Эрнандес, настоящий артист, родился по знакам зодиака Весы 8 октября в городе столице Гавайев. Национальность мальчика сформировали его предки. Это пуэрториканцы и филиппинцы, а также евреи. Будущий вокалист взрослел в компании сестер. Кстати, у него был еще и сводный брат. Когда девочки подросли, они запустили свой собственный музыкальный коллектив и даже запустили реалити-шоу. Ну а музыкальным воспитанием Бруно Марса занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно то, что она имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке 2014 года музыкант посвятил ей выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Марс рос подвижным ребенком. В 2 года певец получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера, который отличался круглым лицом. С ранних лет Марс увлекался творчеством Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Но в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Питер так вжился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерт на Гавайях. Апотек Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. И

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция. Ху Чимин. Летом 25-го года состоялось долгожданное возвращение Чимина и Чонгука из армии. Событие взбудоражило фанатов по всему миру, ведь это приблизило завершение длительного перерыва в творчестве BTS, связанного со службой участников. Сразу же после демобилизации артисты отправились в офис, где провели прямой эфир и поделились впечатлениями от прохождения воинской обязанности. Пак признался, что чувствовал себя немножечко подавленным первое время, и поддержка Чонгука ему очень помогла. Даже когда их двоих отправили на линию, которая была расположена близко к опасной зоне, дружба помогла ребятам сохранять оптимизм. Ну и, конечно же, в ходе прямой трансляции участники BTS подтвердили, что уже готовят возвращение на сцену. Ху Чимин, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 13-я строчка альфа-хит парада «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Практически сразу со съемками истории Райли Сабрина начала певческую карьеру. В 2014 году вышел ее дебютный мини-альбом. Также певица исполнила саундтрек сериалу «Истории Райли». Полноформатный дебютный альбом Карпентер с восторгом приняли как поклонники, так и критики. И, конечно же, после этого пластинка выиграла целую радиопремию. Ну, очередной альбом певицы под названием «Evolution» появился в 2016 году. Тогда же Сабрина объявила о начале большого тура в его поддержку. Ярким хитом пластинки стала композиция, которая покорила весь мир. Ну а в 2017 году девушка также гастролировала по Европе. И, конечно же, покоряет весь мир до сих пор. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. 13-е место.
0: 13-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит парад.
1: 11 место. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11 место.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства от 24 января 2006 года. Расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории России. Популяризация биржевой торговли, расширение товарной номенклатуры и укрепление деловых контактов. Именно по таким направлениям Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Бразилии в Беларуси намерены наладить совместную работу. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в Беларуси. По словам бразильского дипломата, одна из основных функций посольства заключается в развитии торгово-экономической отношений с Беларусью. В связи с этим взаимодействие с биржей как площадкой, на которой широко представлен белорусский бизнес, станет важным шагом в реализации экономических интересов двух государств. Вузы Беларуси начали зачисление на первый курс абитуриентов-целевиков. В Белорусский государственный университет зачислено 124 абитуриента на целевую подготовку. Итоги набора подвели сегодня. Всего зачисление прошло на 23 специальности. Наибольшее количество абитуриентов принято на правоведение – 35 человек, педагогические специальности – 29 и таможенное дело – 18 человек. Процедура зачисления целевиков в вузы продлится по 12 июля. Приемная кампания для всех абитуриентов по общему конкурсу стартует также 12 июля. И в завершении выпуска сегодня Брест принимает финальный этап василькового тура яркого культурного проекта, который объединяет творчество и атмосферу большого фестивального движения. Возле кинотеатра «Беларусь» развернулся васильковый кермаш – настоящая белорусская ярмарка с ремесленными изделиями, сувенирами и угощениями. В кинотеатре «Беларусь» прошел фестивальный квиз – интерактивная викторина об истории легендарного славянского базара в Витебске. Здесь же открылась фотовыставка «35 мгновений» фестиваля. Это совместный проект дирекции Славянского базара и агентства «Белта». На фотографиях эмоции артистов, яркие моменты выступлений, кадры, которые стали частью истории и культурной памяти страны. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске, Витебске и Бресте плюс 19, в Могилеве и Гомеле плюс 21. Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая строчка — Overdrive от Offenbach. Известный дуэт Offenbach был создан в 14 году во Франции. Название команда получила в честь французского композитора Жака Offenbach. Первая популярность пришла с выпуском композиции, которые удивили весь мир. После этих работ началось сотрудничество с известными звукозаписывающими лейблами. Музыканты сотрудничали с Робином Шульцем и Тиесто. Overdrive от Offenbach. Десятое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Девятая позиция — Джек Джонс, композиция «Whistle». Музыкант выступает под псевдонимом Джек Джонс. Это британский диджей, продюсер, певец, сонграйтер и ремиксер. Известен своей песней «I Got You», которая возглавила британский сингловый чарт, записанный в дуэте с Дюком Дюмоном. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. Оба его родителя — педагоги. После того, как отчим познакомил его с афробитом, Джакс начал слушать хип-хоп и традиционную африканскую музыку. Его музыкальные интересы сформировало творчество таких музыкантов, как Тимбаленд и Родни Джеркинс. Но а с юного возраста Джакс изучал классическую гитару. В 15 лет он занялся битмейкингом. Яркий, талантливый музыкант. Джек Джонс, композиция «Whistle». Девятое место.
0: Девятое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис в эфире Альфа-радио. Свои самодельные сольные записи музыкант публиковал на странице в MySpace и завоевал там популярность. Тогда же появился псевдоним «Адам» стал Кэлвином Харрисом. В 2006 году Харрис подписывает контракт с издательской компанией, а также со звукозаписывающей фирмой. И уже через год состоялся релиз дебютного альбома исполнителя, который в Великобритании и США получил статус «золотого». Стилистически музыкальный язык первых композиций был приближен к направлению «электроклэш», а также напоминал звучание популярного жанра танцевального музыки 80-х годов. Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. Шестое место.
0: Шестое место.
2: Baby.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-я.

0: недели. Пятая строчка альфа-хит-парада — Гарри Стайлз, «Ози Твоз». Попутно с музыкальной карьерой артист попробовал себя в свое время в кинематографе. Он снялся в военной драме «Дюнкерк». Ради роли певец не пожалел свою прическу, он расстался с длинными волосами, постригшись под ноль. Свои локоны музыкант передал в благотворительный фонд. Так вот, позднее в интервью Гарри рассказал, что был рад присоединиться к актерскому составу фильма, куда вошли, допустим, даже Том Харди и Финн Уайтхед. Но в 22-м году зрители увидели психологический триллер «Оливии Уайлд». «Не беспокойся, дорогая», где Гарри исполнил главную роль. Яркий, талантливый, разносторонний музыкант Гарри Стайлз, «Ози Твоз». Пятое место.
1: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Артемас. В 22-м году певец перебрался в США и с тех пор старался выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих музыкальных площадках. Но в октябре 23-го года его очередной трек стал вирусным в ТикТоке и попал во все мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительной истории восхождения на мировой музыкальный олимп. I like the way you kiss me. Артемас. Четвертое место.
0: Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Demi Lovato последовала примеру мамы, которая играла музыку в стиле кантри и выступала в группе поддержку своей любимой команды. Юная актриса в свое время училась играть на гитаре и фортепиано, брала уроки танцев и актерского мастерства. В интервью Demi Lovato признала, что была вынуждена перейти на домашнее обучение в 7 классе из-за издевательств одноклассников. «Fast» от Demi Lovato. Вторая позиция «Серебро» радиочарта лучших любимых на этой неделе.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз. All It Was.

0: недели.
1: Итак, первое место радиочарта лучших и любимых. Азизам, Эд Ширан.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Появление звезды в 7-м сезоне «Игры престолов» все время вернуло скандалом. Певец согласился на участие в драме, чтобы порадовать актрису, которая воплотила Арию Старк. Эд появился в образе поющего солдата, но вызвал гнев зрителей. Его раскритиковали за бездарную актерскую игру и обвинили создателей в том, что проект утратил реализм. В ответ на последнее заявление Ширан отметил, что вряд ли можно назвать реалистичным сериал, в котором есть драконы. Скандал не вызвал артиста отвращения к кино. Наоборот, в 2019 году он появился в эпизоде драмы «Современная любовь». Затем зрители увидели Эда в облачении имперского штурмовика в фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Разносторонний, яркий, талантливый музыкант Эд Ширан и композиция «Азизам» снова на первой строчке Альфа-хит-парада. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте Альфа-радио.ру. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального, летнего, жаркого настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств участников союзного государства от 24 января 2006 года. Проектом протокола, в частности, предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. Расширяется перечень документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации. На проведение переговоров по проекту протокола и его подписанию уполномоченное Министерство иностранных дел. Аналитики прогнозируют мощные экономические эффекты от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень стратегического партнерства. Эксперты, анализируя итоги переговоров лидеров двух государств и пакет подписанных документов, сходятся во мнении, что страны переходят от простой торговли к созданию единой сквозной системы производства. Напомню, накануне в ходе официального визита в Беларусь президента Узбекистана лидеры двух стран подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Так, на правительственном уровне принята дорожная карта торгово-экономического взаимодействия, рассчитанная до 2030 года. Кроме того, подписаны документы о тесном сотрудничестве в финансовом и аграрном секторах, легкой промышленности, научно-технической сфере и туризме. Для ведомств Беларуси и Узбекистана это четкие ориентиры, которые призваны трансформировать политические договоренности Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева в реальные производственные результаты.
2: Мы очень высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Тот же так, как президент Узбекистана. И я искренне благодарю моего коллегу, президента Узбекистана, за его всегда открытый, конструктивный подход, за готовность предложить максимальные усилия во имя развития и процветания наших стран и народов. Абсолютно признателен всем, кто участвовал в подготовке визита, всем членам делегаций страны Беларуси и Узбекистана, форума регионов, других мероприятий в разработке и согласовании пакета принятых сегодня документов, а он очень весомый. Осталось только совсем немного. Все это реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте в любое время, в любом составе. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Мирамоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. И об этом и президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено.
1: Как отмечают в Институте стратегических исследований, при президенте Узбекистана в условиях глобальной перестройки логистики новая модель опирается на полную взаимодополняемость экономик двух стран. Крупнейшие информационные ресурсы Узбекистана делают упор на прагматизм. Главными маркерами сближения эксперты называют запуск общего экспертного совета. Ташкент официально принимает белорусские технологии для масштабной модернизации. Речь идет о глубокой интеграции в сфере агрокомплекса и стратегическом партнерстве при возведении первой в Узбекистане атомной электростанции. Фактически Минск становится ключевым индустриальным партнером для всего центрально-азиатского региона.
0: Картина дня.
1: Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ. Минск на 2 дня стал площадкой для разговора о промышленной безопасности сразу 7 стран. В белорусской столице проходит 24-е заседание Межгосударственного совета СНГ. И по итогам работы в первый день именно Беларусь приняла председательство в нем на следующий срок. Обсуждали, что волнует всех. Как цифровые технологии меняют промышленный надзор, почему законодательство стран пора сближать и какие уроки извлекать из аварий, которых удалось избежать. В видеообращении к участникам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский напомнил простую вещь. Если спасатели – это щит, принимающий удар чрезвычайной ситуации, то работа надзорных органов – не допустить этого удара в принципе. Отдельная тема – это кадры. Участники сошлись во мнении, что без молодых специалистов, которых нужно готовить и удерживать в профессии, о цифровизации надзора можно только мечтать. Договоренности, достигнутые в Минске, это уже конкретный план работы на годы вперед. Офтальмологи Беларуси и Китая обменялись опытом и подписали меморандум о сотрудничестве. Событие стало очередным этапом реализации международной программы, нацеленной на повышение доступности и качества медицинской помощи. Наша офтальмологическая служба располагает всем необходимым для эффективной работы – специалистами, технологиями и оборудованием. Китай известен сильной научной и клинической школой в этой области. Совместная работа позволит добиться более высоких результатов в лечении пациентов, уверен ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.
3: Экспресс здоровья, вот это направление развития, оно поможет многим пациентам нашей страны. Будут участвовать китайские практические врачи и ученые для лучшего здоровья офтальмологического у пациентов нашей страны. Надеемся, что это будет только началом нашего взаимодействия. Договоренность есть и по другим направлениям, и оториноларингологии, и хирургии, по нашему такого активного сотрудничества.
1: В рамках визита китайские специалисты получили доступ к операционным 10-й больнице Минска. Это позволило не только ознакомиться с теоретическими наработками, но и вживую оценить работу белорусских коллег при лечении сложных и тяжелых патологий. Практический обмен опытом – это один из самых эффективных способов совершенствования медицинских навыков. Впечатлениями поделился заведующий отделением офтальмологии пекинской больницы Тунчжэнь Цзэйин.
4: Мы следили за проведением операции по лечению катаракты. 10-я больница Минска и наша клиника – ведущие центры в своих странах, и методики у нас схожи. Однако мы заметили профессиональные различия в деталях проведения операции, которыми полезно обменяться. Надеемся на долгосрочное сотрудничество с белорусскими коллегами.
1: Нынешний проект – это хорошая основа для дальнейших инициатив в сфере офтальмологии. Сотрудничество специалистов двух стран поможет развитию медицинской науки и практики. Беларусь активно сотрудничает со странами Африки и нацелена на активизацию работы с Мозамбиком. Об этом заявил зампремьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с исполнительным координатором Центрального офиса по реформам и стратегическим проектам при президенте Республики Мозамбик. Как отметил вице-премьер, Беларусь выстраивает отношения с Африкой как надежные и равноправные партнеры. Потенциал взаимодействия с Мозамбиком видится в сфере сельского хозяйства. Беларусь готова поставлять тракторы и широкую номенклатуру сельскохозяйственной техники. Наша страна нацелена на активизацию сотрудничество в области поставок продовольствия, ветеринарных и фармацевтических препаратов. Готовы делиться опытом и наработками в сфере медицины, подчеркнул Виктор Кранкевич. Беларусь и Самарская область обсудили перспективы сотрудничества в промышленной и инновационной сферах. Первый замминистра промышленности Беларуси Виктор Щитько находился с рабочим визитом в Самарской области, где и состоялась рабочая встреча с первым заместителем ее губернатора, председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым. Во время визита были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью в промышленной и инновационной сферах. В том числе поставка сельскохозяйственной техники и мусоровозов. Отмечу, Беларусь активно сотрудничает с Самарской областью. Наши предприятия участвуют в обновлении парка пассажирской техники, принимают участие в программах замены лифтов, осуществляют поставки сельскохозяйственной техники для предприятий аграрного сектора региона. Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития цифровых финансовых инфраструктур государств-членов ЕАЭС подписан в Бишкеке. Подписание документа состоялось по итогам 30-го заседания консультационного совета по валютной политике центральных банков государств-членов Евразийского экономического союза. На заседании представители центробанков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, вопросы денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, а также регулирование перспективы развития искусственного интеллекта на финансовых рынках.
0: Картина дня.
1: Шанхайская организация сотрудничества и Лаос подписали меморандум о предоставлении этой стране статуса партнера организации по диалогу. Церемония состоялась в Пекине. Данный шаг открывает путь к более активному участию лаосской страны в деятельности структуры. Вьентьян рассчитывает развивать взаимодействие с организацией в сферах транспорта, логистики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и безопасности. Уникальное положение Лаоса как члена АСЕАН позволит ему служить экономическим и инфраструктурным мостом между Юго-Восточной Азией и регионом ШОС. Для Беларуси, как полноценного участника организации, это открывает прямые экономические и геополитические дивиденды. Во-первых, это новый транзитный коридор, а во-вторых, выход на емкий рынок АСЕАН, где Лаос выступает логистическим мостом. Это может упростить продвижение белорусского экспорта, в том числе технологий. Заявленный Вьентьяном интерес к энергетике и транспорту – это прямая возможность для масштабных поставок белорусской карьерной, грузовой и пассажирской техники, а также эффективного применения нашего опыта в строительстве крупных инфраструктурных объектов. Словения может покинуть НАТО. Новоизбранный председатель Государственного собрания страны выступил за проведение общенационального референдума о выходе республики из Североатлантического альянса. Лидер

0: резиденцией главы государства, требуя отставки нынешнего премьера. Напомню, после победы на выборах Петер Мадьяр призвал президента уйти в отставку до конца мая, хотя срок его полномочий истекает весной 2029 года. Сам Тамаш Шуек заявил, что не видит конституционных оснований для досрочного ухода с должности. Экономический кризис в Германии продолжает уничтожать промышленность. В ФРГ поставлен рекорд по количеству разорившихся компаний. Только с апреля по июнь объявили о своем банкротстве почти 5000 фирм. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. Такие данные привел Национальный институт экономических исследований. Причем, по его данным, волна разорений накрыла немецкие фирмы, работающие практически во всех крупных отраслях, в том числе в строительстве, торговле и гостиничном деле. Как отмечают специалисты института, ситуация критическая, так как банкротство ударили не только по экономике, но и по рынку труда. Рабочих мест лишились десятки тысяч человек. По прогнозам, в третьем квартале количество закрывшихся предприятий будет еще выше, чем за аналогичный период минувшего года. Жаркое лето вновь стало причиной масштабных лесных пожаров в Турции. В окрестностях Бодрума огненный фронт наступает на жилые дома, несмотря на ожесточенное сопротивление чрезвычайных служб. Пламя, подгоняемое ветром, стремительно охватывает новые территории. Пожар подбирается к жилой застройке в городах Артакент и Битес. Укротить стихию пытаются десятки пожарных расчетов, спецтехника и авиация.
1: Картина дня.
0: Беларусь действительно обладает уникальным и уже проверенным опытом эксплуатации собственной атомной электростанции. За время ее работы уже сгенерировано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти. Белорусскую атомную станцию сегодня посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова, ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растет новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект Национальным детским технопарком. Свыше 270 талантливых старшеклассников уже прошли профориентацию, чтобы в будущем вернуться в качестве молодых специалистов.
2: Со строительством этой атомной станции ведь стал развиваться и город Островец. И это сегодня еще одна такая славная страница в истории нашей суверенной Беларуси. И, конечно, через много-много лет, я уверена, а может быть не очень много лет, будут гордиться тем, что кто-то являлся первостроителем и работал здесь. Кто-то впервые пришел для того, чтобы работать на этой станции. И, конечно, я уверена, что будет город перерастать и новыми проектами, большим количеством людей, потому что хорошая созданная инфраструктура. Ну и здесь созданы безопасные условия для работы.
0: Председатель Совета Республики провела встречу с трудовым коллективом Белорусской АЭС. Главная тема открытого диалога – это стратегические перспективы развития отечественной атомной энергетики, продолжение белорусско-российского сотрудничества, сотрудничество и планы по строительству третьего энергоблока. В Беларуси скорректирована система регулирования цен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Одно из главных изменений – сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, со 199 до 76 позиций. На внутреннем рынке страны отмечается стабилизация ценовой ситуации, цены показывают умеренный рост, что явилось основанием для послабления ценового регулирования. Правительство полагает, что такой шаг является своевременным. Исключение данных товаров даст возможность отечественным организациям улучшить экономическое положение, проводить более гибкую ценовую политику и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Однако в случае появления признаков необоснованного роста цен, ценовое регулирование на исключенные товары будет возобновлено. Отмечу, исключены из ценового регулирования молоко, кефир, сметана в стеклянной таре, чаи, карамель на палочке, жевательная резинка, экзотические цитрусовые плоды. В Беларуси начали действовать обновленные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохранится полностью. Под Брестом прошел специализированный сбор с командирами соединений и воинских частей, а также их заместителями. Участникам показывали порядок организации и подготовки совершения марша на военной технике в составе колонн. Особое внимание уделялось выдвижению колонны, преодолению инженерных заграждений противника, защите и укрытию техники, вопросам безопасности, мобильности и оперативного реагирования на

0: потенциальные угрозы, возникающие во время совершения марша. Подробности рассказал заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Елфимов.
1: Данная тема стала у нас актуальна в связи с тем, что на Украине проводится специальная военная операция. И так как у нас появились новые способы, методы поражения колонн противника, техники, эта тема стала актуальной, чтобы личный состав наш знал, как противодействовать данным дронам «Камикадзе» и FPV-дронам, беспилотным летательным аппаратам. Ну и, конечно же, чтобы они могли доехать до того местного назначения, где им выполнять задачу.
0: Напомню, накануне под Брестом завершился открытый чемпионат вооруженных сил по военно-прикладному парашютному многоборью. Участники выполнили прыжки с парашютом из вертолета Ми-8. В течение нескольких дней бойцы показывали мастерство в стрельбе, преодолевали вплавь водоем в полном обмундировании с оружием. В личном зачете лучшие результаты у курсантов военной академии и военнослужащих сил спецопераций Узбекистана. Технологию ремонта теплосетей без отключения отопления и горячего водоснабжения в будущем планируют использовать в Минске. Экспериментальную замену подземных труб без отключения потребителей от тепловой энергии провели в микрорайоне Сухарева. Во время выполнения работ не понадобилось сливать и заполнять теплоноситель, что обычно занимает много времени. Инновационный метод замены подземных коммуникаций с помощью стоп-системы позволит в будущем использовать его и в межсезонный период, рассказал директор предприятия Минск-Коммунтеплосети Андрей Верочкин.
2: Такой опыт, как вот сегодня здесь проходит, ну, он, во-первых, впервые в Республике Беларусь. Такой опыт мы пытались уточнить, есть ли у наших там коллег из России. Мы не нашли такой информации. Серьезная была проработка всех нюансов для того, чтобы выполнить эти работы успешно. Но все получилось.
0: Сама технология и оснащение не новые. Они уже несколько лет используются во время газовых работ. А вот в обслуживании теплосетей для Беларуси такой опыт первый. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда возникают ситуации подключения новых потребителей и возможные аварийные ситуации. Технология даст и экономическую выгоду для города. В Беларуси в этом году планируют отремонтировать более 11 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Объемы и источники финансирования уже определены, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Там подчеркнули, что качество – это ключевой критерий работы. В ведомстве признают, граждане регулярно жалуются на недолговечность ямочного ремонта, поэтому необходим контроль на каждом уровне – от линейных специалистов на местах до подрядных организаций. Изучили и передовой опыт предприятий. Предприятия, подведомственные Минтрансу и обслуживающие дороги республиканского значения уже опробовали технологии, которые показали себя в Гомеле-Облдорстрое и Гомеле-Автодоре. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства намерены распространить эти наработки на всю страну. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба «ДОСАВ», концерт «Союзное государство на Купали». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
6: Ты слушаешь Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Литва запретила белорусам служить в литовской армии. А если человек, проходящий службу в вооруженных силах, получит гражданство Беларуси, его уволят. Суровый закон затронул также граждан России и Китая. Своим мнением поделилась группа «Голосы из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: В союзном государстве могут упростить получение разрешения на проживание. Соответствующий указ подписал глава государства. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Индией о взаимной защите секретной информации. Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики. Правительством обновлены правила организации выставок.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Белоруссией и Индией о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. Расширяется также перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации. На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
0: Ситуация в мире.
1: В отделении ООН в Женеве состоялось специальное мероприятие «Универсальность и неделимость прав человека для всех», организованное постоянными представительствами Беларуси и России для обсуждения совместного белорусско-российского доклада о нарушениях прав человека в отдельных странах. Доклад вызвал большой интерес на специализирующейся на правах человека женевской площадке. Состоялся заинтересованный обмен мнениями между докладчиками, представителями дипломатического корпуса, экспертного сообщества и неправительственных организаций в отношении наилучшего использования представленных материалов для улучшения взаимодействия по правам человека в многосторонних и двусторонних форматах сотрудничества, рассказали в МИД. Доклад представили начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко и директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Ирина Величко подчеркнула нацеленность доклада на обеспечение универсальности и справедливого баланса в рассмотрении прав человека во всех странах мира и его полезность для правозащитных органов ООН, большинство из которых работают в Женеве, а также для государств и других заинтересованных в повышении качества диалога по правам человека.
0: Это важно.
1: В Беларуси обновлены правила организации выставок. Соответствующее постановление Совета министров о конгрессной и выставочной деятельности подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ разработан в целях правового урегулирования выставочной и конгрессной деятельности как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах. Постановлением утверждено положение о порядке организации национальных выставок в иностранных государствах. В документе актуализированы подходы к организации выставок, определенные постановлением Совета министров от 23 апреля 2012 года. В связи с необходимостью приведения в соответствии с указами президента Беларуси и с учетом практики применения. В частности, к национальным выставкам отнесены не только выставки с участием или приуроченные к визиту президента Беларуси, премьер-министра Беларуси, его заместителей, но и иных закрепленных должностных лиц, а также руководителей государственных органов и организаций, подчиненных правительству. Также утверждено положение о конгрессной и выставочной деятельности в Беларуси. В нем определяется понятийный аппарат в сфере конгрессной и выставочной деятельности, закрепляется статус Белорусской торгово-промышленной палаты как координатора этой деятельности и определяются ее функции. Устанавливается порядок подготовки и утверждения правительством календаря ключевых мероприятий и оценки их результатов. Устанавливается порядок формирования и ведения Белорусской торгово-промышленной палатой календаря иных мероприятий в этой сфере. Белорусскую атомную станцию с рабочим визитом посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова ознакомилась с условиями работы персонала, посетила турбинное отделение и центральный пульт управления. Станция постоянно совершенствуется и растит новые кадры. Благодаря Совету Республики запущен совместный проект с Национальным детским технопарком. 270 талантливых старшеклассников уже прошли здесь профориентацию, чтобы в будущем вернуться сюда в качестве молодых специалистов. Также председатель Совета Республики провела встречу с трудовым коллективом БелАЭС. Главные темы открытого диалога – стратегические перспективы развития отечественной атомной энергетики, продолжение белорусско-российского сотрудничества и планы по строительству третьего энергоблока. Отмечу, за время ее работы уже сгенерировано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти. Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития цифровых финансовых инфраструктур государств, членов ЕАЭС, подписан сегодня в Бишкеке. Подписание документа состоялось по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств, членов Евразийского экономического союза. На заседании представители Центробанков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, вопросы денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС, а также регулирование и перспективы развития искусственного интеллекта на финансовых рынках. В заседании принял участие первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров. Уже завтра состоится республиканский праздник Купалья или Александрия собирает друзей. Он пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. В этом году праздник начнется с открытия выставки народного творчества под покровом Купальской Берегини. Своих берегинь представят все районы Могилевской области. Мастера из каждого региона самостоятельно разрабатывают и изготавливают уникальные образы, которые отражают местный колорит и творческое видение древнего мифологического персонажа. На главной концертной площадке республиканского праздника пройдет гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». Отмечу, республиканский праздник Купалья в Шкловском районе ежегодно становится одним из самых ярких культурных событий страны и собирает десятки тысяч гостей. Напомню, первый масштабный фестиваль состоялся в 2010 году. Сегодня мост, рядом с которым проходит фестиваль, соединяет два района и две области Беларуси. Шкловский на Могилевщине и Оршанский на Витебщине. Он связывает городской поселок Купысь и Александрию, малую родину президента страны. Купалье в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси.
0: Мнение эксперта.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин объяснил, почему важно сохранять славянские традиции и как республиканский праздник Купалье или Александрия собирает друзей и подобные фестивали укрепляют международные связи и подчеркивают миролюбие Беларуси.
2: В принципе, вот эти традиции, новые традиции белорусской государственности, которые у нас появились, это и дожинки, и славянский базар, это дни белорусской письменности, совсем скоро, кстати, будет уже буквально тут 2 месяца, даже меньше, чем 2 месяца осталось. И, конечно же, Александрия – это вот как раз и есть укоренение белорусской государственности. Это очень важно. Государственность – это не только армия, это не только валюта, флаг, гимн, герб, политика, но это вот символы, это ритуалы, это церемониал, то, что нацию объединяет. У нас свои традиции, и это очень важно. Это подчеркивает нашу самобытность, народность, белорусскость. Белорусскость, не надо этот термин забывать. Mm-hmm. Но сейчас, в этот период, нарастающей военно-политической эскалации, порой даже угроз, шантажа, который мы слышим в адрес нашей страны, это символ миролюбия, спокойствия, уверенности государства в том, что нам удастся сохранить мир на своей земле. Принципиальнейший момент. То есть значение этого праздника, оно с точки зрения политической, именно в этих условиях еще более возрастает.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, местами с грозой.